Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай

0: Лимит до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эусерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Все условия на Апотека.лв. В хороших руках. Апотека.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
4: 6 часов и 43 минуты.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

0: 6, 8 штук. Везде солнце. Так что надеюсь, что и ты найдешь солнечную сторону. По крайней мере, на чуть-чуть. Еще раз всем доброе утро. Ведь это утро. Мы вновь начинаем вместе.
1: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
2: «Крака».
1: «Дил».
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на akropolelatvia.lv.
4: Эй, человек, хорошая новость! Динозоца на грызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо.lv. Ценогрыз – друг домашних животных.
5: Iegūsti vairāk pie Tele2, iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечивают

0: я смотрю на машины, припаркованные в лужах внутри, то есть в эпицентре событий. И я думаю, как водители будут садиться в свои автомобили. Резиновые сапожки, если вы парковались.
1: Слушай, где-то мне повезло, я вообще про это не подумала даже. Да. У меня ничего не затоплено.
0: Да.
1: Так, подожди, что нам уже сказали по поводу Лупина? Давай прослушаем тогда важную информацию.
2: Перекресток был Сахарова и Катаковна, по-моему, об этом вы говорили, что светофор не работает. Будьте аккуратны, там главная дорога не Лубанас, а главная дорога Сахарова и Катаковна, а все несут на Лубанас.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, я про другой говорила, совсем тут рядом сейчас найду. Ай, вся улица забыла. Так, Улбракас и Дегла.
0: Так ты говоришь,
1: вот.
0: Все время в субботу нет, утром все улицы забыла, нет. Загуляла, замутила.
1: Это я тебе где говорю, извините. Так,
0: ну, Лубанас, а подожди, главное-то какая? Ну, Лубанас, Лубанас.
1: Они говорят, так, что нет, Лубанас не главное, поэтому...
0: Сахарова,
1: все...
0: Сахарова.
1: Думаю,
0: а, ну,
1: что...
0: слушай, Сахарова выглядит помассивнее, чем Лубанас, поэтому она должна быть главной. Mm-hmm. Простите. Тысячи извинений.
1: Да, видимо, светофор не работают в связи... А вот все, Улбракас и Целзиус, все правильно.
0: Воды
1: вот.
0: Много.
1: Этот перекресток Улбракас и Целзиус, светофор не работает. Уже я вижу, что здесь у нас наши тоже слушатели и все отметили. Видимо, да, из-за дождя будут сегодня некоторые нюансы, поэтому...
0: Ну, тут Улбракас главное же, надеюсь.
1: Скорее всего, да.
0: Хотя, ну как может быть, а что еще? Да.
1: Вариантов нет.
0: Ну да. Ребят, да, вспоминаем, если светофор не работает, на знаки, знаки всегда есть, они всегда есть, просто мы их никогда нафиг не смотрим, потому что нам перекресток регулирует светофор.
1: Нам важнее светофор, да. А сейчас уже, пожалуйста, переключайте.
0: А как только нет светофора, смотрим на знаки, смотрим внимательно. Не все это делают, не все это обращали на них внимание когда-либо. Да.
1: Ничего. И эту беду мы тоже переживем.
0: Да,
1: все
0: что там переживать-то? Что, много воды?
1: Через пару часов,
0: да, подумаешь.
1: Все спокойно. Да, сколько, да, да, воды утекло.
0: Да, да. Ладно, большие лужи, это факт. Немножечко, конечно, да, дождь прошел ночью. И сейчас, а собирается сейчас? Ну, мы расскажем, о погоде расскажем все. А, делаем погромче, что радио, друзья. Да.

0: Оранжевая Наталья, оранжевое предупреждение ночью сегодня было, поэтому налил. Ну, не поэтому, а потому что воды много, там 50 миллиметров осадков ожидалось.
1: Это много.
0: Не знаю, сколько там по итогу случилось, но слышала про водителя, который расстраивается, что его новый автомобиль баварского марки производства утонул.
1: Угу, угу.

0: утонул. Гидроудар получил за большой лужей, и теперь он пытается...
1: Гидроудар, то есть это передвижение произошло. Не так, что это просто он поставил во дворе.
0: Да. Гидроудар может быть только при движении, потому что, конечно. Она как бы черпанула воды в двигателе прямо туда.
1: Ну, ясно. Mm-hmm. То есть новые автомобили тоже от этого никак не защищены?
0: Ну как, защищены до какой-то степени.
1: Значит, ты несешься как сумасшедший, да?
0: Причем снесешься? У тебя не должно быть просто... Ты не можешь ехать по лужам, которые там тебе по колено и выше. Mm-hmm. Должны быть какие-то нормальные ливневки у нас, наверное. Поэтому сейчас владелец немножечко негодует по поводу... Нифига себе не годуют по поводу того, что...
1: Автомобиль-то новенький, наверное.
0: Он городу... Так новый, ну вообще, салона. Новый. Он купил только выехал, не успел оформить каско. Я вот что-то заинтересовался, а возвращает ли каско деньги за гидроудар? Потому что, ты как будто бы сам это как-то сделал. Я вот не знаю.
1: Там же начинаются нюансы, как с градом.
0: Так, а что
1: тоже, по-моему, не всегда...
0: с градом ты не сам сделал это. А вот с гидроударом, зачем ты ехал
1: туда?
0: Но
1: тоже не всегда тебя поменяют по страховке. Там начинаются всякие, что таким моментом мы не оплачиваем. Тут тоже, здесь тоже никто не виноват, так что извините.
0: Извините.
1: Но если кто-то получил страховку за град, вот напишите, это было бы интересно.
0: Ну да. Что ж, будьте просто повнимательнее, ребят. Лужи действительно большие. Это я вам прям... Вот я из Пардаугова как-то пока ехал. Многие места, где прям подтопило сильно, ливневка не справляется, но ничего, надо немножко подождать.
1: Ну и в завершении, наверное, этого выхода скажем и напомним о том, что по поводу улицы Сахарова, говорит, доброе утро, перекресток Лубенса и Сахарова не работает светофор, напоминаем, половина людей еще не проснулись, просыпаемся и не соблюдают знаки. Напоминаю, главная дорога это улица Сахарова.
0: Да, вот видишь...
1: Не Лубенс, как вы прете там все, потому что привыкли.
0: Да.
1: Давить массой.
0: Смотрим на знаки. Не во всех каско прописан гидроудар. Правильно. Ну, естественно, есть. Зависит от полиса.
1: Слушай, да, страховки лучше читать до того, как ты получаешь гидроудар.
0: Ну, есть такое ощущение всевласти, когда ты едешь на машине, у тебя есть каска, и ты думаешь, сейчас в лужу въеду, и ничего страшного. Ну, как будто бы проскочу. Град пойдет, мне все компенсируют, выплатят. Я не знаю. У меня было несколько раз, стекло, например, какое-то. Да, хорошо, все это делают, это меняют. Это очень классно, очень удобно. Но вот когда такие вещи, нюансы, и потом выясняется, что, за это не выплачивают, оказывается, тогда лучше...
1: А тут тоже нюанс.
0: Да. Лучше, конечно, осведомиться о таких вот вещах. Но ты, конечно, этого не делаешь перед тем, как...
1: Мы же вам предлагали платить на 10 евро в месяц, потому что вы отказались.
0: Такое тоже может быть. Так, ребятки, так что давайте повнимательнее сегодня. Лужи.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот четверг, 9 июля, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курзем ожидаются сильные осадки, а в центральной части страны и в столице возможны грозы. Температура воздуха днем на всей территории страны составит плюс 15, плюс 19 градусов. Ветер переменных направлений до 10 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: любители велоспорта. Но я не знаю, насколько, честно говоря, это удобно. Ну, давай обсудим.
1: Я не знаю, но, честно говоря, насколько у нас любителей велоспорта. Их много у нас?
0: Много. Вообще, это развивается с неимоверной скоростью. Это мы тоже можем, кстати, обсудить. Итак, сейчас появился новый формат путешествия, который активно очень развивают по Балтийскому региону. А именно, сейчас можно в датской столице, да, взять велосипед на прокат и добраться, ну, то есть из Копенгагена добраться на нем до Гданьска. Угу. И там его и оставить. То есть это получается...
1: Как велосипед-шаринг.
0: Да-да-да, велосипед-шаринг. Велошаринг. Весь путь занимает примерно 12-14 дней. И ты совершенно спокойно оставляешь... Ну, это если ты, Андрей, как ты обычно, если ты уже сел на велосипед, то минимум 80 километров ты проехал.

0: Правильно, правильно. Поэтому 12-14 дней на путешествие вполне достаточно. Ежедневно по 80 км для тебя это вообще не проблема.
1: А
0: поэтому
1: если?
0: Отправляйся в Копенгаген и, может, так, Гданьск.
1: А если с ним что-то случится? Бензин. Покрышку проколол. Что вы дали? Взял,
0: зачини давай. Там есть, наверное, какие-то, да, пункты, где можно все это отремонтировать. Да, конечно.
1: Ладно.
0: Какие? Так. Ну, тебе Google в помощь.
1: То есть...
0: В каком-то из городов. Во-первых, у тебя с собой есть то, что поможет тебе при ремонте. Так же, как и с автомобилем.
1: Когда еду на автомобиле каршеринге, я вообще, типа, ничего у меня нет с собой. Даже бензин не думаю, как заливать.
0: Да. Но все равно при необходимости заливаешь, если он закончится.
1: Кстати, ни разу не делал этого.
0: Ну, тебе повезло, видишь, за тебя. Ты пользуешься тем, что другие люди за тебя...
1: А ты заправляешь чужие машины?
0: Я буквально два раза вообще пользовалась каршерингом. Ты же знаешь, я не люблю эти всякие ваши штуки.
1: Ваши штуки?
0: Ваши штуки, вот эти сами там.
1: Я тебя понял.
0: Да.
1: Да, но велосипедом хочешь пользоваться, да? Велошерингом.
0: Это вообще классное путешествие. Да, однозначно, если ты там рассчитываешь и можешь зарезервировать и всей семьей воспользоваться. Просто другое дело, что, видишь, я знаю этих велолюбителей. Они же чокнутые, как и все остальные любители какого-то определенного. У них должен быть обязательно свой велосипед, который стоит сумасшедших денег. На него каждый, вот тут такая сумочка, тут такая сумочка. Это все приобретается в течение года.
1: Но если честно, если ты собираешься путешествовать на 12 дней на велосипеде, то, наверное,
0: ты должен подготовиться. Это не так, чтобы просто ты там сел, прыгнул, ну все, погнали, давайте тогда.
1: Скорее всего, да.
0: Поэтому, конечно, все это начинается с того, что, а мне на багажничек нужна такая сумочка, в ней будет лежать вот это, вот это, вот это, вот это, и все, мы начинаем вновь заказывать и покупать, и оборудовать. Но...
1: Так что для меня идея с шеринговым велосипедом очень странная. Но я хочу сказать, что это, во-первых...
0: Для туризма, мне кажется, что это неплохая идея. Почему
1: не
0: бы
1: знаю,
0: нет?
1: Не уверен.
0: Я бы с удовольствием хотела бы, чтобы, представляешь, вот из Вильнюса ты сел в Вильнюсе на велосипеде и сделали классную, нормальную велодорожку по всем до Эстонии.
1: Ну, сумасшедший ты, что ли? Ну,
0: а что?
1: Ты без подготовки доедешь вот прям, да?
0: Почему без подготовки? Если только это... Ну, я бы подготовилась.
1: Ну, тогда у тебя нужен свой велосипед.
0: Нет, если сделают велодорожку, я поеду.
1: Окей.
0: Я обещаю.
1: Да. Как с красным купальником.
0: Кому нужно обращаться?
1: Да.
0: И тут уже нет. Если будет вложено средство, какие вы средства вложили в ваше пожелание красного купальника? Ноль! А тут люди бы построили бы велодорожку для народа.
1: Да, тебе строй, не строй. Я тебе хочу сказать, что не надо никуда ехать, потому что наши слушатели присылают классные видео, где прям видно, что на Даугавпилс Плудмала солнышко, и можно ехать серфот.
0: Дэвис Мэдреги в Вильне. Ну, ничего себе.
1: Двухметровые волны. И это подтверждается в видео, Наталья.
0: Да, круто.
1: Хочешь серфить? Пожалуйста. Хочешь просто море морского воздуха? Пожалуйста.
0: А я серфить не умею.
1: Куда ты собралась крутить педали, спрашивается. Все у нас здесь есть. Все красиво, все подборно.
2: Утреннее шоу.

0: Es esmu trakiem pradošam skoram.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Sāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Что делает Биг Банк?
5: Платит своим клиентам.
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радиоситуация на дорогах и пробки столицы. Некоторые вызваны как раз-таки неработающими светофорами. Конкретно улица Лубанос. Там улица Лубанос, Сахарова не работает светофор. 10-минутная пробка на Лубанос из-за этого, потому что Сахарова главная, как мы выяснили, да. И будьте внимательны. Смотрите в этих случаях на знаки, потому что это не единственное место, где не работает светофор. Например, Улбрикас и Дзелзовос тоже светофор не функционирует. По причине, возможно, обильных осадков или еще чего-то. Большие лужи тоже присутствуют на дорогах нашей страны. Будьте поосторожнее, повнимательнее. Также рабочая пробка на Карля Олманя-Гатва на путепроводе в сторону Венебас-Гатвы и в направлении Юрмалы тоже со стороны островного моста 10-минутное затруднение сейчас на Карля Олманя-Гатва. Также 5-минутная пробка на Венебас-Гатву в сторону перекрестка с Карля Олманя. Также движение затруднено на Круспилс. С чем связано, трудно сказать. Наверняка есть на это причина тоже. Около 20 минут потеряешь на Круспилс и 10-минутная пробка на Гранита в сторону Круспилс. Движение затруднено также на Густава-Замгала-Гатва в сторону Брибас около 10 минут и Брибас в сторону перекрестка с Густава-Замгала-Гатва около 5 минут пробка. Небольшая пробка на Ладголос перед Южным мостом около 5 минут. Рассказывая ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Ну, лужа, потому что большая.
1: Все из-за луж, все понятно, все понятно. Ну, слушай, то, что ты заслужил, а именно сплетенки нашего городка.
0: Давай, наконец-то.
1: Я считаю, что именно так должны работать настоящие журналисты, именно так должны звучать следующие такие, ну, такие важные заголовки и темы для обсуждения. Итак, возлюбленную Брэда Питта, ее зовут Инес де Рамон. Аудитория и публика заподозрили в том, что ее чувства... Инес де Рамон.
0: Понятненько.
1: Заподозрили в том, что ее чувства к актеру, то есть к Брэду Питту, не искренне.
0: Не искренне.
1: Не искренне чувства. Не искренне. Почему?

0: Почему? Потому что стилист по волосам...
1: В чьим? Брэда Питта или ее?
0: Опубликовала фото Инесс де Рамон вместе с Брэдом Питтом, сделано перед свадьбой, естественно, Тейлор Свифт. Сейчас пока что все фотографии либо до свадьбы Тейлор Свифт, либо во время
1: вот
0: свадьбы.
1: Вот там вся жизнь разделилась, да, светская, на все, это, два события.
0: И на одном из кадров видно... Видно.
1: А да? Я хочу отметить, что секретная свадьба Тейлор Свифт.
0: Секретная, да.
1: Да, которую такая, никто не знает, то просто
0: только
1: Empire State Building был,
0: чтобы было, да,
1: разукрашен весь, светился.
0: Продолжаем. На одном из кадров видно, что Инесс де Рамон с натянутой улыбкой отстраняется от актера.
1: На 3 сантиметра.
0: И нам всем становится понятно. Что ты думаешь, Инесс, что мы все тут дурочки? Мы все понимаем. Мы здесь сразу видим, что все твои чувства неискренне к актеру.
1: Тебе, наверное, нужны, что там, его деньги?
0: Да.
1: Его дети?
0: Да.
1: Его морщины? Что там уже?
0: И тут, пожалуйста, специалист по волосам продолжает. Они всегда выглядят так, будто испытывают друг к другу отвращение.
1: Кстати. Она, может, про волосы говорит конкретно. Волосы выглядят плохо. Они молодцы. Может быть, так?
0: Короче,
1: приходите ко мне, я стилист по волосам, я все сделаю как надо.
0: Да, все, других проблем у людей. Да, вот они...
1: Так, подожди, она их стилист по волосам или она просто левый какой-то стилист по волосам?
0: Нет, она стилист по волосам, я так понимаю, бывший стилист по волосам. Ну, именно Инесс де Рамон после этой статьи, скорее всего.
1: Ну ладно.
0: Так.
1: А у тебя есть свой стилист по волосам?
0: Конечно.
1: Так, и что, она считает про твои отношения?
0: Ой, она знает все про мои отношения. Как и любой стилист по волосам, это правда.
1: Так, может быть, все-таки Инесс де Рамон, ну просто не, она
0: испытывает
1: не может...
0: Испытывает отвращение к Брэду Питту.
1: Нет.
0: Инесс, тогда подвинься.
1: Просто ее стилист по волосам что-то знает, но она не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну посмотрите, ну все же очевидно. Ну я не могу рассказать подробности те, которые я знаю. Ну по фотке, ну видно же по фотки. Ты понимаешь, когда показываешь... Ты знаешь, что фотографию показываешь? Вот разным людям показывали фотографию какого-нибудь там человека, который построил 50 тысяч больниц для детей,
0: да,
1: который инвестировал...
0: Доброго и хорошего, да?
1: Да.
0: Все-таки маньяк.
1: И говорят, и рассказывают, как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какой-то маньячило. Ну, это убийца. Это явно какой-то насильник.
0: Да?
1: Ну, конечно.
0: Есть такие исследования?
1: Ну, если...
0: Или там просто смотря, твои фотки были, и ты такой,
1: смотря,
0: это неправда.
1: Смотря, как ты преподнесешь эту инфу. Если ты скажешь, что, смотрите, это фото преступника, расскажите, что он совершил.
0: Да. Как вам кажется?
1: И люди начинают фантазировать, конечно, тут то же самое.
0: Нужно провести такое вообще...
1: Надо, Наташка. Все, твою фотку надо кому-то показывать людям.
0: Давай,
1: чем занимается тоже? А что, Демьяна?
0: А что, давай Демьяна.
1: Демьян везде хорош, так надо, не пойдет. Правда. Да.

Лунные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой-ой. А, ну что, четверг, да, уже? Слушай, нормально.
4: А это ой-ой? По-твоему,
3: это ой-ой? Да, потому что, ну, как бы, мне что-то вот уже подбешивает 5-дневная рабочая неделя летом. Мне они не нравятся. Я

0: Да, готов поддержать.
1: И только, пожалуйста, новости. А что в результате? Мы как дураки опять работаем.
0: Да, Паша. Что за безобразие? Но зато у нас есть возможность дарить подарки в этом часе. Так вообще будет возможности еще больше, чем нам кажется.
1: Да, ты сможешь эти возможности увидеть, если ты будешь участвовать в конкурсе от Vision Express.
0: Неплохо, да.
1: Правильно. Да, что нам нужно от тебя? Нам нужно от тебя лишь одно слово «хочу». Ну, можешь дописать, что ты хочешь играть, чтобы мы понимали, может быть, ты хочешь есть, тогда мы тебе не поможем. Но если ты хочешь играть, мы обязательно дозвонимся до тебя и дадим эту возможность выиграть, получить свой подарок, свои 40 евро.
0: По крайней мере, сильно постараемся, потому что если будет желающих слишком много, мы будем выбирать среди случайных. Поэтому на WhatsApp 25037 пиши «хочу играть».
1: Эндрю, ты умеешь, конечно, отбивать желание.
0: Нет, ни в коем случае. Мы сыграем или с тобой, или с кем-то, или со всеми вместе.
1: Или никогда тебе не позвоним, даже если ты напишешь.
0: Неправда.
1: Вот так ты хочешь сказать.
0: Неправда. Многим перезвонить.

много желающих. Ну, да, придется выбирать, к сожалению. Будем случайным, рандомным способом. Подберем сейчас двух участников, но это сделаем мы чуть попозже. Очень важный момент, чтобы вы оставались с нами и продолжали слушать музыку на топ-радио. И с кем-то из вас мы обязательно свяжемся. Все, кто нам прислали сообщение.

0: Вот мы после него и сыграем, кстати, сразу же. Оставайся Top Radio.
1: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов – 399 евро. Аэрогриль – 8 литров – 49,99. Холодильник «Горенье» – 268 литров – всего 249 евро. «Касинукай». Предложение действует до 12 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
4: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Mm. Vai brokastīm vakariņās. Mm. Vai pat vakariņām pusdienās. Mm. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.

0: Jaunsalvē.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
2: Андрей, кому ты доверяешь?
3: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
2: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
3: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу Топ-Радио 8.35, участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от Оптика Vision Express. Доверяй себе и своему эксперту по зрению. Оптика Vision Express.

0: безопасности. Кроме того, в одном месте ты можешь пройти и проверку слуха. Андрей, ты слышишь? Важно это. С 6 по 12 июля.
1: Что пройти?
0: В салонах оптики Vision Express проходят дни клиента.
1: Не вижу.
0: Скидка 40%. И не слышишь? Скидка 40% на покупки от 40 евро. А сейчас мы будем разыгрывать подарочную карту. Как раз таки на 40 евро.
1: Лена, участница номер один будет у нас. Лен,
0: Леночка,
1: привет.
0: Ты вообще, ты просто, ты молния.
1: Ты как это, да.
0: Как, и сразу
1: как флэш, да, мгновенно, как только мы объявили конкурс, ты сразу же первая готова была играть. А чем занимаешься?
2: Бухгалтер.
1: Ну а сейчас, в данный момент...
0: Бухгалтер,
1: там такой. Хорошо, мы эту песню будем слушать, если не выиграешь. Вот так мы сделаем. Да, тогда послушаем песню про бухгалтера. А если выиграешь, то будешь петь сама. Слушай,
0: а... Я думала, ты скажешь, если выиграешь, то Андрей сдаст за тебя баланс по всем твоим фирмам. Но боюсь, у тебя тогда будут проблемы.
1: Да, законом, возможно. Так, хорошо, оставайся на линии. Вижу, что настроение все в порядке. Узнаем, как у твоего оппонента. Это Анжела. Анжел, привет.
3: Доброе утро.
1: Да, как у тебя? Чем занимаешься?
3: На работе.
0: Правильно, работа.
1: Ты уже на работе, супер.
3: По утра на работе.
1: Чем, чем на работе занимаешься?
3: Я учетчик рабочего времени.
1: О!
0: Что?
3: Ну, можно сказать, тоже бухгалтер.
0: Ну, так у нас тогда борьба математиков великих.
1: Ну, учетчик свободного времени или рабочего времени?
3: Рабочего.
1: А, ну, свободного в том числе тогда получается, да. Ты вычитаешь из свободного... Из общего времени вычитаем рабочее, получаем свободное.
0: Не-не, главное, чтобы, Анжела, ты не была тем человеком, кто просто эти зарубочки на стене, знаешь, идет. Один день прошу. Второй, когда 7, то ты перечеркиваешь и переходишь к следующей.
1: А ты так проверяешь, сколько человечек обедал? Если он обедал больше, чем обеденный перерыв, ну, это значит... Ладно, все, нюансы потом выясним. Да. Все, оставайся на линии. У нас Лена была первая, она как молния, да, первая влетела с криками «хочу играть», поэтому мы с ней начнем. Надо повторить определенное количество слов или словосочетаний, которые мы назовем, они все будут на тему Vision Express, автомоги,
0: зрения. Я переживаю, ужас, да. Я нервничать начинаю.
1: Чем больше ты вспомнишь, Наталья сейчас как-нибудь прочитает.
0: Да, я переживаю.
1: Она очень сильно постарается прочитать так, чтобы было все понятно и четко, да? Ну и у тебя будет время для того, чтобы вспомнить как можно больше. Готова ли ты?
3: Готова.
1: Ну, было бы странно, что если нет. Тогда поехали.
0: Измерение, скидка, ресницы, зал, очки для чтения, шнурок, капли, моргать, упражнение, материал.
1: Давай, Лен, теперь ты.
2: Измерение, скидка, зал, очки для зрения, моргать.
1: Очки для зрения, моргать, я опять насчитал.
0: Угу.
1: Ну все, да?
2: Ну, наверное, да.
1: Ну, 5, это очень хорошо.
0: Уже, да. Так, измерение, да, скидка.
1: Все, будь на линии.
0: А ты представляешь, я сама сейчас, когда Лена сказала зал, потом она сказала очки для зрения, я думаю, перепутал, там, наверное, был зал для чтения. Нет, все, на права, зал, отдельные очки.
1: В зрительном зале.
0: Все, так, хорошо,
1: Анжел,
0: подождите,
1: давай,
0: подождите.
1: У тебя надо больше, да, сделать, потому что так, ну, по условиям. Да. Ну, тем не менее, у нас были случаи, когда люди там по 8, по 9 вспоминали вообще без проблем. Но фактор волнения мы не исключаем. Поэтому ты успокоилась, все в порядке,
0: не волнуйся, что у тебя есть еще и завтрашний день. Это на всякий случай, так что все возможно.
1: Не надо тут, подожди, у нас сейчас получится. Поехали.
0: Качество, глаукома, забота, дизайн, здоровье, глаз, контактные линзы, металл, пластик, магазин.
1: Анжел, давай.
3: Контактные линзы, магазин, пластик, качество, забота, не сал, там что-то было.
1: Что? Опять есть у нас?
0: Пять есть, да.
1: Еще одно вспомни. И ты там что-то такое созвучное уже назвала.
3: Не сал.
1: Возможно.
0: Андрей.
1: Не получается?
3: Нет.
1: Хотя близко.
0: Но ты очень большая молодец. Просто, ну, вот так сегодня сложилось.
1: А как вы это делаете?
0: Ну, это круто, девчонки.
1: Повторюсь, я бы не смог даже и пять.
0: Пять у нас получилось. И согласно правилам нашей игры, Лена...

0: странно.
1: Да. Анжел, тебе спасибо большое. Хорошего дня.
0: Анжел, подожди, подожди, подожди. Подожди. А да. Ты хочешь песню «Бухгалтер» или нет?
2: Нет.
1: Давайте. Я не понимаю, это песня. Какую хочешь? Какую хочешь?
0: Есть какое-нибудь пожелание? Только не вот это вот, пошлю его на... Мы понимаем.
1: Так, не подсказывай.
2: Нет, такого настроения нет.
0: Хорошо.
1: Какую песню хочешь?
2: Не знаю.
0: Ну, отстань ты уже от человека.
1: Пиши на WhatsApp, напиши на WhatsApp, твою музыкальную заявку мы выполним. Давай, давай.
0: Я очень расстроена, что не прозвучит песня «Бухгалтер». Я буду сейчас на протяжении всего дня ее петь.
1: Лен, тебе аплодисменты. Тебе.
0: Лена, поздравляю. Ты получаешь сегодня подарочную карту на 40 евро. Вот. Vision Express. Не просто так. Не просто.
1: Поскольку песни не поставим, можешь сама петь.
0: Бухгалтер, милый.
2: Мой бухгалтер.

0: что думали, что у нас все на сегодня из подарков?
1: А, неправда, неправда, потому что главный твой рецепт силы — это много белка, много отличного вкуса, а в магазинах Лидо ты найдешь полезные блюда с высоким содержанием белка, который дает энергию. Куриное филе тебе, пожалуйста, на гриле, шашлык из индейки, различные творожные оладьи, ну и много других блюд, которые покрыты белком.
0: А также летние сезонные блюда, летнее меню сейчас в Лидо, поэтому мы, ну, в очередной раз об этом напоминаем, а подарочная карта на сумму 30 евро от
1: Лидо, которую ты можешь смело использовать еще и в магазинах Лидо, вот для того, чтобы, если ты не успел, что-то приготовить для семьи. Да.
0: Мы обычно что-то спрашиваем, что-то связанное с едой у наших радиослушателей, а сейчас мы подумали, что очень уже собирают люди первый урожай. Я думаю, что кто-то уже похвастался своими огурчиками, у кого-то кабачки уже пошли, да, горох практически закончился.
1: Не знаю, вот не рановат, горох закончился 100%.
0: Да.
1: Заканчивается.
0: Да, заканчивается. Ребят, а какое блюдо у тебя получалось сделать из того, что ты сам вот вырастил? Вот так вот спрошу.
1: А если ты сам не вырастил, ну, может быть, кто-то, если из твоих вырастил?
0: Ну, и, ну да, хорошо, вот, подходит.
1: Если у тебя мама вырастила, а ты из этого что-то приготовил, тоже,
0: да,
1: подходит.
0: Тоже подходит.
1: Правильно?
0: Тоже
1: честно
0: подходит. Ну, такое, что вот ты, типа, знаешь, как вот вообще, как фермер-фермер.
1: Ощущение.
0: Ты сам вырастил, сам съел, да, ничегошеньки не купил. Не, ну не так, чтобы ты там прям пошел и сметану сам делал. Ну, если ты сметану сам сделал, то, пожалуйста, тебе точно наш интерактив. Ну да, какие-то приправы там и прочие, да, допустим, еще не считается. Ну вот именно, вот чтобы основные ингредиенты были то, что выросло у тебя, у самого. Хотя мы

0: сами не садоводы абсолютно и полностью.
1: А... Не на тебе выросла, а вырастила ты где-то на других полях.
0: Да, да, да. Считается, если ты где-то тиснул, ну, зашел-то, о, отлично, эти яблочки я пособираю, сварю варенье. Тоже подходит, правильно?
1: Да.
0: Соседские, соседские,
1: да.
0: Которые те самые. Рассказывай, напиши, мы быстренько сейчас хотим вот несколько сообщений озвучим, которые прилетят нам на наш WhatsApp 25037, и одному из авторов такой истории мы подарим подарочную карту в Лидо на 30 евро. О погоде сейчас быстренько еще расскажем.
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. В этот четверг, 9 июля, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курзаме ожидаются сильные осадки, а в центральной части страны и в столице возможны грозы. Температура воздуха днем на всей территории страны составит плюс 15, плюс 19 градусов. Ветер переменных направлений до 10 метров в секунду.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

ты пишешь свои истории на наш WhatsApp 25037 о том, что ты приготовил из того, что у тебя выросло на грядках, а мы продолжим слушать классную музыку на топ-радио. Новинку от Бауса проверим. Называется «Magnetic». Очень позитивный трек.

0: Вконтакте. Через 30 секунд на Топ-радио. Оставайся с нами.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в Arda Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Arda Vehicles LV или в магазинах Arda Electronics по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: Arda Electronics. У нас есть вся.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Правде ситуации на дорогах. Неработающие светофоры. Сообщения раньше были, не знаю, починили их или нет, но Лобанос и Сахарова надо быть внимательным, потому что там неработающий светофор. Также был на Улбракас и Дзелзавос. Я не знаю, или затопил их, или еще что-то. Также на Улбракас на Лобанос, простите, с пробкой сейчас около 10 минут. Также из Большой Лужи на Крустелс 15-минутная пробка на данный момент. На Латгалас небольшая пробка перед Южным. Также движение затруднено на Карле Улмнягату в сторону Венебас-Гатва 5-5 минут, но перед Венебас, да, уже непосредственно. А вот в районе Списа тоже Карле Улмнягатва, там 15-минутная пробка, трудно сказать, с чем связано. Если есть подробности, сообщайте. Также движение по Лейлорбас и Канцему в сторону Вантового моста займет у тебя около 10 минут. Пробка на съезде с Островного по Лащущим в сторону Сатаклас около 5-5 минут у себя займет. А также с Островного в сторону Пардауговую, в сторону Юрмалы, да, 10-минутная пробка перед Венебас-Гатвой, тоже трудно сказать, с чем связано, возможно, ремонтные работы там. Также движение затруднено на Густавсом-Галагатву в сторону Брибас около 5 минут, и Брибас в сторону того же перекрестка, также 5-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Утреннее шоу.
1: А тут Доминик, кстати, передает очень важный привет своей маме Марии Алхимович.
2: Так Мария, что,
1: Мария, вам привет, да.
2: Мария, привет.
1: Все.
2: Маш, привет вам.
1: Доминик, все, мы с тобой договорились, все сделала.
2: От меня я тоже передам привет. Мария, привет.
1: Хорошо,
2: от меня.
1: Подожди, а от тебя нужна другая помощь. Нам наши слушатели советуют. Он говорит, если очень большая лужа, нужно срочно звать Интришу, давай, набирай.
2: У них бизнес сейчас, там сложно.
1: Там что-то какие-то, да, булочки какие-то, что-то.
2: У меня сейчас булочки.
1: Да. Хорошо, сдобные булочки.
2: Очень странно прозвучало.
1: Будем ли мы обсуждать булочки Интриши?
2: Она замуж вышла, не надо. Не надо.
1: Ну, мне это можно обсуждать?
2: Ну, обсуждай, хорошо, булочки Интриши. Так, молодая картошечка. Это нам присылают, абсолютно издеваясь.
1: Это сейчас уже не в контексте
2: Интриши, да? Да, они абсолютно, да, издеваясь нами. Ну, почему? Потому что мы попросили что-нибудь из того, что выросло на твоих грядках, или что-нибудь, что у тебя в огороде, не в твоем огороде, неважно.
1: И ты прямо это готовил.
2: И ты
1: прям смаковал.
2: Молодая картошечка, кстати, это
1: да.
2: Молодая
1: она
2: картошка с грядок, это невероятное
1: такая.
2: Что-то. Это какое-то, не поймешь, ну тебе-то понятно. А обжаренная в казане с луком и малосольные огурчики.
1: Ну зачем вы это делаете?
2: Ну все, говорит, я, говорит, еще не завтракала, и наши слушатели тоже еще не завтракали.
1: Сама не завтракала, сама вспомнила, сама вообще...
2: Да, облизнулась тут лишний раз, все понятно.
1: Это достойное, кстати, сообщение для подарочной карты на 30 евро от Лидо, я считаю.
2: А тут есть еще достойное, смотри, у нас в деревне было все, все абсолютно. Вареная, свежая картошка с собственным маслом, взбитым, туда еще свежий укроп, ну, естественно, это тоже, да. Соленое сало, ну, для этого пришлось, конечно, где-то добыть сало, понятно, но, тем не менее, тоже свое. Свежий лучок, квашеная капуста, туда же хрустящая. Это та, что еще с осени была на Новый год. Да, и на десерт клубничка со сметаной и медом.
1: Ничего себе, такого сочетания вообще никогда не видала.
2: И все это выращивала и делала всю жизнь сама бабушка, и мы ей всегда помогали, пишет наш слушатель.
1: Ну, эти и другие истории мы ждем от вас. Есть еще время. Есть еще время сделать так, чтобы вся страна позавидовала и тому, что у тебя была такая бабушка крутая.
2: Или то, что да, тебе удалось самостоятельно собрать с грядки. Но это же всегда в разы вкуснее. Там даже что-то плохо приготовленное, но тем не менее, если оно свежее вот прямо с грядки, оно все равно невероятно вкусно почему-то получается. Напиши на WhatsApp 25037 свою историю, мы кому-то подарим подарочную карту в Лидо на 30 евро.
0: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
4: ТОП-20. Место номер 12.
3: 12.

0: образом?
1: Все.
0: Кто может, как, скажи мне, все могут так.
1: Ну ладно, может, не все. Не только лишь все. Но Зиверт точно может. И может находиться еще на нашей топ-20-ке долгое время, если вы будете за нее голосовать. Сейчас это 12-я строчка нашего хит-парада, но впереди еще больше классной музыки, как обычно у нас. Шакира.

0: Хорошие цены в магазинах «Лац». Шашлычные колбаски для жарки, определенные виды, 300 граммов, одна котная, 2 евро и 89 центов. Десерт «Карумс» «Панна Кота», определенные виды, 140 граммов, 69 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом, в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «Lats.lv».
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!
2: Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Grila sezona ir spilvu sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: Я тогда понимаю, что миссия невыполнима.
1: Да, потому что, ну, слишком вкусные истории. Сейчас я их просто буду рассказывать, а Андрей закидывает всех наших участников в рандомайзер.
0: Рандомайзер.
1: Который поможет нам определиться с...
0: Ну, в обладателя подарочной карты.
1: Посмотри, какие истории. Итак, доброе утро, любимое радио. Да, это, конечно, приятно. Мы обожаем жареные кабачки. А, когда они еще такие вот молоденькие, небольшого размера, быстро обжариваем с двух сторон, да, а сверху делается такая шапочка из сметаны и небольшим количеством майонезика. Туда добавляем свой же выращенный чесночок и свежий укропчик. Это просто пушка-бомба. А если вдобавок к этому еще на гарнир добавить молоденькую вареную картошечку с маслом и свежим укропчиком, это просто сказка! Выпадает все из рук у меня, потому что...
0: Майк Дроп сделала по этому поводу.
1: Вот так. Ой, вкусно. Да. Далее. Доброе утро. Дранчики вот со свежевыкупанной только что молодой картошечкой и домашней сметанкой.
0: Согласен.
1: Там вообще ничего не нужно добавлять. Там ничего не нужно. Там просто на сковороде. Так, хорошо.
0: Только не удаляй, пожалуйста, я не могу.
1: Да. Эту историю мы уже читали, мне очень трудно, потому что, конечно, так, вот еще. Итак, здравствуйте, на данный момент у меня нет огорода, но я хорошо помню, как в детстве помогала бабушке. Больше всего мне запомнилось, как мы выращивали цветы.

0: различные. Конечно, они были несъедобными, но до сих пор помню, какое восхищение меня вызывали, когда мы приносили их домой и ставили вазу. Весь дом наполнялся чудесным ароматом.
1: Так, ладно.
0: Агнеса, вашу историю мы добавим в какой-нибудь наш другой интерактив, когда мы будем спрашивать, как вы выращивали цветы.
1: Или когда вы расскажете, как вы приготовили и съели. Не делайте, да. Но спасибо за историю в любом случае. Но да, она чуть-чуть совсем не в этот интерактив, поэтому мы все те истории, которые к нам пришли, вот все эти, вот про вот домашнюю картошечку, про все домашние свои... Ладно, я тоже перечислять не буду. Мы добавляем наш рандомайзер.
0: Да-да-да.
1: А я их все вижу, да? Вот они все. Или ну, что?
0: Судя по всему, я надеюсь, что
1: удаляла там все.
0: Ты сможешь...
1: Все, нашел. Все
0: в
1: архиве
0: нашел, да. Все, да, все.
1: Да, поехали. Я не буду говорить, кто выиграет, я сразу же...
0: Последние три цифры телефона.
1: Нет, просто. Я сразу позвоню. Мы сделаем так, да, чтобы вообще просто было неожиданно.
0: А ты мне напишешь, чтобы я понимала, какую из всех
1: не
0: историй
1: скажу.
0: Человек... О, так, ты хочешь все, да? Хорошо,
1: я
0: хорошо.
1: Уже звоню.
0: Я не знаю, подарочная карта на сумму 30 евро в Лидо, это важный подарок. Это важный подарок. Тем более у них там и картошечка, и все, и кабачки, как сезонное блюдо обязательно будет присутствовать.
1: Так, подожди, поехали, я сам не знаю, кому звоню.
0: Много где, укропчик, ты хоть узнай. Мужчина, женщина.
1: А сейчас услышим.
2: Алло.
1: Привет, мужчина.
0: Алло.
1: Я тебе подсказываю, да.
0: Тогда последняя цифра 744.
1: Да, как зовут
0: да.
1: тебя? Это стоп-радио.
2: Артур.
1: Ты... Артур, да, здравствуй, извини, пожалуйста. Артур. Да. Я что-то такое думал, знаешь, что был уверен, что Артур написал историю и сидит,
0: Артур,
1: прильнув к радиоприемнику. Артур.
0: Ваш смарт-айди, укажите нужные цифры.
1: Артур, твоя история.
2: 7-7-5-5.
1: Человек наученный уже, знаешь, опыт есть, как говорится, общение с неизвестными людьми, которые звонят, говорят, кто это? Артур, ты нам написал историю. Тут все честно, да. Ты нам написал историю на наш WhatsApp 25037 на топ-радио. Мы ее озвучили. Нам она понравилась. Мы ее рандомным образом, будем откровенны, но тем не менее, наш рандомайзер посчитал, что именно тебе должна достаться подарочная карта на сумму 30 евро. Твоя история была о вашем урожае, то, что бабушка выращивала в деревне, да? Мы не будем...
2: Именно так... такая.
0: Артур,
1: да.
0: но...
1: Мы ее не будем повторять,
0: ты
1: потому что все так уже...
0: Ты так сладостно ее да. описал, что кажется, что ты просто вот вчера все это слопал в одно лицо.
2: Ну, практически так и было. Может, не вчера, но парочку дней назад.
0: Артур, знаешь ли ты, на что потратишь уже подарочную карту на 30 евро в Лидо? Что, шашлычок возьмешь с собой?
2: Ну, вот картошечку, укропчик, масло.
1: Я не начинай! Все, спасибо за участие. Хорошего дня. И 30 евро подарочную карту отправляется именно тебе сегодня.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот четверг, 9 июля, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курземе ожидаются сильные осадки, а в центральной части страны и в столице возможны грозы. Температура воздуха днем на всей территории страны составит плюс 15, плюс 19 градусов. Ветер переменных направлений до 10 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: рубрика. Все о кино с кинокритиком Антоном Долиным.
1: Да, действительно, все о кино. Ну а поскольку Антон Долин сейчас где-то далеко, технологии,
2: сейчас,
1: слава богу, нам позволяют с ним пообщаться. Привет, Антон.
3: Привет, ребята.
1: Да, где же ты? Где?
2: Где же ты?
3: Я нахожусь на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.
1: Ого.
3: Буквально вчера я представлял новый прекрасный фильм Педро Альмодовара «Горькое Рождество» в кинотеатре в городе Раанане, проехав перед этим по Иерусалиму, Хайфе и Тель-Авиву, по их кинотеатрам. Ага. Вот. И очень жаль, что этот прекрасный фильм еще пока до Латвии не дополз, но я верю, что доползет.
1: Да, будем ждать, хорошо.
2: А что ты скажешь, что вообще можно посмотреть в кинотеатрах на данный момент?
3: Ребята, сейчас весь мир замер в ожидании, сами знаете, какого фильма. «Одиссея».
2: Конечно, да, да. Все
3: она
2: сошли
3: оккупировала
2: с ума.
3: Умы. Mm-hmm. Да, все сошли с ума, да, mm-hmm. абсолютно именно так и есть. То есть действительно буквально кого не спросишь, кино это «Одиссея», при том, что никто ее еще не видел, mm-hmm. кроме счастливых посетителей кинотеатра «Одеон» на Лейстер-сквер в Лондоне, где уже прошла мировая премьера. Потом этот трейлер, самый задизлайканный в истории из-за того, что там чернокожая Елена Прекрасная, замечательная актриса Лупита Ньонго, замечу. И, в общем, короче...
1: Там ей Эллиот Пейджу достается тоже.
3: И Эллиот Пейджу достается, хотя ни один человек не знает Синона, персонажа, которого он сыграл, который, по легенде, затащил троянского коня в Трою. Просто всем не нравится, что сыграл артист, поменявший пол. Хотя, вообще-то говоря, когда Эллиот Пейдж был Эллен Пейдж, она играла в фильме «Начало», «Инсепшн», того же Нолана. И это его, как бы, актриса. Ну,
2: его открытие.
3: Актер, понятно?
2: Угу.
3: Да.
1: Его человечек, так
3: открытие. Вот, да. В общем, я вам расскажу все про «Одиссею» в следующий раз, когда мы встретимся, через неделю или две, потому что я сам еще не видел и просто вообще расплываюсь в предвкушении хорошего или плохого, но в любом случае интересного. Неинтересного у Нолана не бывает. Что пока что? Значит, давайте начнем с печальной... жесткой правды. Весь мир пока нету Нолана, смотрит «Миньонов».
2: Это достойная замена, на твой взгляд?
3: Я даже не знаю, сочувствовать, поздравлять, какие чувства выражать тем, кто это делает. Вот. Наверное, просто смириться с этим. Надо как-то вот себе сказать, успокойся. Да, мир докатился именно до этой точки. Вот. Я просто, на самом деле, терпеть не могу «Миньонов». Это самый мой нелюбимый, наверное, самое нелюбимое из франшиз анимационных. Вот эта смесь псевдонеприличного с псевдоумилительным, мне кажется, просто какой-то тошнотворной. Но никуда не денешься, они хорошо нарисованы, в них вкладывается куча денег и усилий, сценарных в том числе, и, конечно, публика их очень любит.
2: А это, как известно, вот, работает.
3: Именно. Что кроме этого есть? Предостережение для наших дорогих слушателей. Не ходите на «Моану». Ее премьера сегодня или завтра, и дальше

0: она будет идти в кинотеатрах. Все говорят, что это очередная деньговыжималка от Disney, в том смысле, что это игровой ремейк того прекрасного мультика. И даже Дуэйн Скала Джонсон, там он озвучил этого Мауи, а тут он сыграл эту же самую роль. Mm-hmm. Это в точности то же самое, просто вот покадрово переснятый мультфильм, но только игровой. Но, конечно, CGI, и это значит, что он опять похож на мультфильм, хотя он как бы игровой, те же самые песни того же самого Миранды. В принципе, если вы смотрели Муану, вам, наверное, не нужно еще раз платить им в большом зале. А если вы сделаете это, то пеняйте на себя. Так что единственное утешение сейчас... Да, да, да. Единственное утешение сейчас, это, конечно, инди-кино. И я, давайте, порекомендую два независимых фильма, которые как раз вполне заслуживают вашего внимания. Они милые, маленькие и, ну, на свой лад интересные, хотя, конечно, не какие-то там гениальные. Один из них — это «Смерть Робин Гуда». Вот, Майкл Сарновский, да, такой, да, американский режиссер. Надо сказать, что все говорят, что это такая ревизия легенды, ну, отчасти да, но вообще-то это старая английская баллада, которая так называется «Смерть Робин Гуда». И это очень знаменитая баллада о том, как Робин Гуда предала приоресса монастыря, где он залечивал раны, она пустила ему кровь и не остановила, и кровь вся вытекла, и он умер. Пустил последнюю стрелу с словами «Там меня похороните». В принципе, это экранизация этой баллады, но основная ревизия в том, что Робин Гуд тут представлен не как положительный герой, а нам объясняют, что поскольку он был разбойником, даже если он грабил каких-то там богатых, все равно где грабеж, там и убийство, где убийство мужчин, там и убийство женщин и детей. И, в общем, это такой бородатый седой старик, который уже давно понял, что он очень плохой человек, а о нем ходит легенда, что хороший. Да, ну вот такая типа вот идея, такой замысел. Могу сказать, что Хью Джекман очень хорош. Действительно, он в роли...
1: Это Хью Джекман?
2: Конечно, ты не узнал.
1: Да, да. Я смотрю,
0: он не сразу узнаваем. Да, если посмотреть на его шевелюру и бороду, конечно, надо долго догадываться. Я даже больше скажу, он уже эту роль играл. Был у него фильм «Логан», помните?
2: Да, да, да, да.
0: И тоже он был старый, несчастный, частный, все плакали, и все такое было жестокое и правдивое, хотя вроде бы сказка. Тут вот, в принципе, модель повторена, только уже на основании английского фольклора, а не американского комикса. Вот. И еще один фильм, который, ну, наконец-то, и не тупой фильм, и в то же время легкий фильм. То есть он не какой-то такой грузище, как та же самая «Смерть Робин Гуда». Этот фильм называется «Приглашение».
2: Да, да, но это же это переснятый испанский фильм, правильно?
0: Да.
2: Да.
0: Причем не просто переснятый испанский фильм, это пятый его ремейк. Вот прикинь, написать такую театральную пьесу, Сес Гей зовут этого испанского режиссера,
2: да,
0: потом по ней поставить фильм под названием «Соседи сверху».
2: Да, я же смотрю, да.
0: Швейцария, Франция, Италия, Южная Корея, а теперь и Америка сделали свои версии ремейка.
2: Нет, но это
0: все
2: очень...
0: это за последние 5 лет.
2: Ну, круто.
1: Да, так это, значит... это же... ты французский мне советовал посмотреть,
2: испанский,
1: да?
2: Испанский.
1: А, испанский. Он был очень смешной.
2: Мне очень понравился.
0: Ну, потому что это хит, это хит. Ну, для тех, кто не знает истории, история такая. Есть супружеская пара.
2: Сейчас поймут, почему нам понравилось.
0: Со слегка уставшими отношениями. Вот, пару играют Сет Роген и Оливия Уайлд. Причем надо сказать, что Оливия Уайлд режиссерка этого фильма, и она в одной из четырех. Да, она очень хорошо это сделала. Она вообще классная, кстати говоря. Даже ее фильм «Не беспокойся, дорогая», это был ее дебют, его захейтили, а, по-моему, он был очень интересный. Вообще, она интересная. Вот, короче говоря, супружеская пара в Сан-Франциско, они все время ругаются, в частности, из-за того, что соседи сверху очень громко занимаются сексом по ночам. Не дают им спать и напоминают о том, что они сами сексом не занимаются. Вот. И вот эти соседи сверху, в ролях которых Эдвард Нортон и Пенелопа Круз,
2: который 52 года, но я просто в шоке, как она выглядит, извините.
0: Слушайте, ну посмотрите это... на нее.
2: Она
0: разница, сколько ей лет? Хоть 152. Ну, конечно. Пенелопа Круз сам секс. Или сама секс, как тут правильно сказать, не знаю.
2: Но суть, суть ясна.
0: Да. И они такие, как ангелы с небес, спускаются, чтобы этой семье напомнить о том, зачем вообще они когда-то женились, зачем их отношения. Ну, дальше ничего рассказывать не надо, потому что я испорчу всем удовольствие. Но это очень и забавно, и трогательно, и четыре великолепных актера.
2: И в твоем... ты считаешь, что американская версия не испорчена, да? То есть стоит...
0: Не-не-не-не-не. Нет, нет, она очень достойная.
2: Класс.
0: Они вполне все равновелики, кроме того, что испанская самая лучшая, потому что она первая.
2: Ну, конечно.
0: Потому что это то, где придумали это все. Но в остальном... остальном, и в испанской там Хавьер Камара, армадоваровский актер, артист замечательный.

0: Ну, тут очень хороший актерский состав, очень хороший текст, потому что он не просто переведен, конечно, адаптирован, переделан слегка. Короче говоря, приглашение – это очень достойный способ провести вечер. Только сделаю поправку, это реально для взрослых. Не потому, что там что-то такое непристойное, хотя есть и непристойное в основном в диалогах.
1: Я очень надеюсь.
0: А потому что просто это подростки не поймут, в чем прикол. Вот как я думаю.
2: Да, мы тут пока рассказывали, у детей уже вопросики появились. Там, о чем фильм? Да, простят нас родители, которые сейчас
0: везут. Откуда берутся дети?
2: Да. Антон, спасибо огромное.
1: Все, мы записали.
0: Спасибо, ребята, за компанию. Скоро живьем, вернусь, поговорим про Одиссею.
2: Очень ждем, да, и Одиссею, конечно, тоже очень. Все, и тебя,
1: до
2: и тебя больше.
1: Пока-пока.
2: Да, ну и давай напомню, вообще, если мы говорили сейчас о фильмах, которые идут в кино, но мы же не забываем, что и Go 3 ты тоже можешь посмотреть множество из фильмов, которые сейчас идут в кино, они появятся со временем на Go 3. Как мы знаем, сейчас все в ожидании фильма про Человека-паука, который должен выйти только в июле, в конце июля, да, там, в начале августа получается релиз. И поэтому на Go 3 ты можешь посмотреть все предыдущие фильмы про Человека-паука уже сейчас.
1: Подготовиться.
2: Конечно же, поскольку сейчас идут миньоны, там можно по-разному к ним относиться, но миньоны и гадкий я, ты тоже все можешь пересмотреть в Go 3. Они все там есть. А также, я чем очень рад, ну, во-первых, опять же, Зверополис 2, который я не смотрел, но я планирую,
1: Он
2: появился в Go 3. Это тоже, по крайней мере, планы есть. Горничную не пропустите, она тоже есть на Go 3. И, конечно же, поскольку сейчас многих... все спортивные события связаны с чемпионатом мира по футболу. Все матчи чемпионатов мира по футболу ты можешь смотреть на Go 3.
1: Все верно, друзья. Go 3 — это телевидение нового поколения, где доступны как фильмы, сериалы, прямые трансляции, спортивные трансляции. Go 3 предлагает широкий выбор местного контента, а в разделе аренда фильмов можно взять на прокат какие-нибудь кассовые хиты, которые совсем только недавно появились в кинотеатрах.
3: Топ-кадр кинорубрика. Слушай вместе с Go 3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 20.

0: Светбанк. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl. Стоит того.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИФ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИФ ЛВ. Страхование ИФ. Номер разрешения лотереи 9064.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Дрокс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Камешкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam – melones Vidusāzijas. 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs – 3,99 eiro. Kafijai Lavaca – 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: будешь слышать.
1: Сейчас будешь слышать. У нас в гостях Рейнис Мартинш Лейнекс. Привет, мой дорогой.
2: Чао.
1: Так, тебе
0: давайте
1: точно
0: представим,
1: нужно
0: во-первых.
1: Говорить.
0: Да, не, все в порядке.
1: Это тебе нужно микрофон включить.
0: Настроили.
1: Все. Я как женщина все разрулила.
0: Рейнис, судья. И у нас предстоящее мероприятие. Хоккей 3 на 3. И ты будешь главный, если ясно.
1: Хоккей 3 на 3. Впервые в Латвии.
0: Ты будешь главный судья или ты будешь...
2: Man uzdevums laikam būs organizēt tiesnešu darbību, savāk tiesnešu noorganizēt, lai viss tur notiek augstā līmenī.
1: Значит,
2: un, protams, arī pastiesāšu.
1: Значит, ты своих чомов, да, судей будешь?
2: Yeah. Visus draugus jāpasauk.
1: Ребята, халтурка серьезная.
0: Ребята, давайте про мероприятие еще раз. В арене Рига будет большое, масштабное.
1: Подожди, какая арена Рига?
0: Простите, пожалуйста.
1: Ну, какая арена? Шаломи арена.
0: Шаломи арена, извините.
1: Месяца, да, мне просто не заносили, как по-прежнему вам. Так же, как и называется. И это произойдет 18 и 19 июля. Два дня большого такого события. Это международное.
0: Большого
1: такого...
0: события про маленький хоккей. Потому что 3 на 3 это как раз тот формат.
1: Версия.
0: Да, уменьшенная версия. Тот формат, когда начинается овертайм. Правильно? То есть, когда играется хоккей. Потом, если равный счет, мы играем 3 на 3. Видим? И это всегда динамично. Почему? Потому что больше голов. Или как? Почему 3 на 3? В чем его особенность такая? Вот можешь со своей стороны?
2: Es teiktu, ka lielākā starpība no 5-5 ir tas, ka spēlētāji spēlē tehniskāk hokeju. Varbūt tas, kas laiku gaitā ir mainījies, ja mēs skatāmies kādus 30 gadus atpakaļ vai 40 gadus atpakaļ, tad vairāk bija tāds lēnāks hokejs uz izspēlēm, vairāk kombinācijām kaut kādām, tad tagad viņš ir vairāk tāds ātrāks uz spēku un tāds vienkāršotāks. Jā, un tas ir daudziem, kas arī daudziem es esmu dzirdējis vispār hokejā, kas arī vispār sportā varbūt nepatīk, kad nav ir pazudis kaut kāds tas spēlēšanās moments un ir vairāk tāds, kā saka, BBG. Un, bet, jā, tad 3 uz 3 atkal tur vairāk tāda rips pieturēšana, mierīgāks bišķiņ hokejs.
0: Boļi tehnično.
2: Jā, tāds uz tehniku tendētāks, tāpēc skatītājiem varētu būt tas ļoti interesanti.
0: Da, i každā šipka eta gol, možet būt.
2: Jā, tieši tā. Un tas laukums ir, protams, lielais, bet... Ir daudz vietas un tikko tu bišķiņ pazaudē kaut kur pozīciju, skaidrs, tur uzreiz ir bīstams moments, jebkurā brīdī.
0: Da, tam šaibu atabrāt очень сложно, ну невероятно, я так понимаю. То есть, если ты владеешь шайбой, ну ты видел, да, когда 3 на 3 как происходит, Наталья?
1: Ну да, я понимаю, о чём речь. Я лишь хотела немножко сделать такой ещё акцент, да, о том, что вообще такой международный профессиональный турнир 3 на 3, вот то, что хайп хоккей сейчас впервые в Латвии проводится на таком серьёзном.
0: Давай в мире, давай уж там.
1: Ну да, на серьёзном уровне, да, и мне кажется, что это такая большая честь, что тебя позвали в качестве главного судьи, и ты еще и будешь организовывать весь процесс.
0: Ну давай нагнетать будем. Чего услышали ты на себя ответственность?
1: Нет, расскажи, пожалуйста, что мы понимаем, вот мы сейчас обсуждали за эфиром о том, что изначально ты сам хоккеист, ты с 7 лет играл, и в какой-то момент ты решил стать судьей. Как произошел, кто-то из судей на тебя наругался, ты такой, так, я сам пойду, я сам стал судьей. Вот это тоже все.
2: Это стас, я слышал, но септиню опыт un 7 gadu vecumu spēlēju hokeju un tā ir bijusi visa mana dzīve un nu vienā brīdī, kad tu spēlē hokeju un tu saproti, ka laikam jau, kad tomēr nu, nekur augstu es ar to hokeju netikšu un tad tu sāc domāt vienkārši, ko paralēli sāk darīt jau un citas lietas un brīvā laika ir pietiekuši daudz un ja esi Latvijā, tu sāc domāt un laikam, ka man bija pāris pazīstami tiesneši, ar ko es arī vasarās mēģināju trenēties kopā pirms sezonas, tā kā es domāju, kāpēc nepamēģināt, un tā es aizgāju pamēģināju, un sākumā es nezināju,

0: tāpēc es uz to neņemu. Es to neuztveru personīgi, es tā ar smaidu un humoru. Un, ja nu gadījumā kāds ir ļoti personīgs un hāla ir tukša, tad man arī šodien bija epizode, ka es vienkārši, nu, palūdzu tam konkrētajiem skatītājiem iziet ārā no hālas un es neturpinu spēli.
1: A ty možeš, как уж спрашивал Андрей, кого-то из тех, кто находится в зале, сказать, как ты выходишь?
2: Ну, зрители, да. Ну, это будет много орать.
0: Ну, я, ну, бэн хоккея, noteikti, es to varu izdarīt, ja es kāds konkrēti tais nekārtības, tad es viņam vienkārši palūdzu iziet, un es, ja viņš neiet ārā, es vienkārši pasaku, ka es neturpināšu spēli, un ja es zinu, kuras komandas fans viņš ir, tad vienkārši tai komandai ir jāparūpējas, lai viņš iziet ārā.
1: Tu važni человек.
0: Bet, atkal, nu, ja ir pilna hāle ar 10 000, tad man es to īsti nevaru izdarīt, laikam jau,
1: kad es. Короче, есть нек... Ну, во-первых, ты там не определишь точно, кто кричал, знаешь, как бы, ну, тут пока будешь разбираться, это будет все достаточно сложно, поэтому легче не обращать на это внимания, тем более, что в вашей работе, наверное, это важно.
2: Ну, давай еще выясним про 3 на 3 хоккей, сделаем небольшую паузу, и для того, чтобы у наших слушателей была возможность задать какие-то вопросы, если они есть, да, у нас в гостях хоккейный судья и тот самый судья, который будет судить 3 на... Ну, ты, как, насколько я понимаю, будешь главным судьей там, да, на этом хайп-хоккее 3 на 3.
0: Ну, то есть главное, но как... будет вайрак, так сказать, man, es organizēju to visu tiesnešu kustību.
2: Sastāv.
0: Bet, protams, es arī pats tiesāšu, un kad mēs esam divi uz ledus, mēs esam abi vienādi.
2: А, все понятно. Ну, в общем, ты будешь судить, во-первых, да, это 3 на 3 хоккей, ну, и ты как-то... Короче, по 3 на 3 хоккей, если есть вопросы или про судейскую работу, если есть вопросы, напиши на WhatsApp 2 5 0 3 7.

0: чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: RD Electronics. У нас есть вся.

0: Dance.
1: Ну что, друзья, я могу сказать о том, что у нас мероприятия хоккей пройдут 18-19 июля. Причем двери открываются уже с 11 часов утра и до, практически, честно скажу, до 8 часов вечера. Помимо того, что будут игры, там будут еще и конкурсы, и диджеи. И что мне интересно, я не знаю, Аринс, будешь ли ты там что-нибудь судить, но я вижу, что впервые состоится так называемый Ice Fight.
2: Да.
1: То есть это бокс на льду. Ты там будешь принимать какое-то участие?
0: Нет.
1: У тебя перерыв, да?
0: То мы завтрасим, может, профессионалем.
1: А это тогда, это будет интересно отдельные судьи или это судьи по боксу? Нет,
0: мы завтрасим таду, казган сапрот хоккей, ганнари цинь спорту.
1: Неправильно, нужно было, значит, одного от вас, да, судья, который судит хоккей, а второй судья, который судит бокс.
0: Я, он дает стыдность, я. Это будет годы,
1: Ну, мы предложим эту идею. В любом случае, друзья, для всей семьи мероприятие 18-19
2: часа. Ну, важно же сказать еще, что это международное мероприятие, да, то есть это команды приедут, и если кто-то думает, ну, приедут какие-то команды, не, ребята, это приедут это игроки, которые мы видели на чемпионате мира недавно, это все, ну, это не то, что там кто-то там собрался со двора, это именно те самые игроки сборных, я же правильно понимаю? Тот же самый Тралмакс от Латвии, да, и он как амбассадор этого всего мероприятия.
1: А кто-то еще, ты знаешь, кто из нас?
2: Ну, мы перечисляли, ты знаешь, да, кто будет от Латвии?
0: Я, может, это precīzi nenosaukšu, bet nu tādi vārdi kā Uvis Balinskis, kas spēlē NHL-ā, Sands Vilmens, Renārs Kastenbergs, tā kā tur būs ļoti laba komanda.
1: Un, tiešām,
0: ja pirms tam cilvēki tikko brauc uz olimpiskajām spēlēm un uz pasaules čempionātu, tad maksāja naudu skatīties uz viņu, tad viņi visi tie paši būs Rīgā pieejami.
2: И в этот же момент приезжают уже из других стран тоже игроки сборных. Те же самые практически, и тоже НХЛовцы в том числе. Yeah. То есть там какие иностранные участники, да? Помимо балтийских стран есть же шведы.
1: Да, конечно.
2: Швейцария.
1: Из Чехии тоже, Чехия, да. Обязательно.
2: Да. И Финляндия, да-да-да, верно. И там же все тоже лидеры своих сборных приезжают. Да, не просто так. И там действительно будет серьезная такая очень интересный, классный хоккей. Формат 3-3 техничный, как мы выяснили, да. Он гораздо техничнее, чем обычный хоккей. И там возможность этим мастерам показать свое мастерство, простите за тавтологию. Но это так.
1: Но для нас важно что? Что это будет происходить в Риге, да? То есть поэтому никуда дополнительные какие билеты, перелеты нам оплачивать не нужно, а билеты от 25 евро на человека.
2: И на весь день.
1: Весь день мероприятия. Вы можете с этими билетами выходить куда-нибудь, там, не знаю,

0: Автодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио ситуации на дорогах. И слушатели сообщают, что Ханс и Валдемара. Авария, машина перевернута, полиция контролирует движение, лучше объезжать. Пробки в обе стороны по Валдемару, имейте это в виду. Ну и говоря о пробках, движение по-прежнему затруднено на Карле Олмане Гатве в сторону Венебас Гатве на путепроводе. 5-минутная пробка, а также на участке Карле Олмане Гатве, где идут ремонтные работы, это от Спицы до улицы Лепая, с 15-минутное затруднение там. Также движение затруднено на Канцема в сторону Вантового моста, около 10 минут потеряешь. Движение затруднено на Валдемар из-за аварии. Также движение затруднено на Круспилс. 15-минутная пробка сейчас. И гранита в сторону Круспилс. 5-минутное затруднение. По-прежнему небольшая пробка. Пока еще остается на Лубанос перед Сахарова. И, наверное, из... ну и Брибас перед Шмерля. Пробка такая стандартная, рабочая, примерно 10 минут потеряешь там. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 2 5 0 3 7. Всем удачи на дорогах и отличного дня сегодня.

еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

слушатели. Я знаю, что для многих уже чуть ли не полдня прошло для самых ранних пташек, но все же день еще только начинается, он еще ничегошенько про себя не рассказал. Мы все еще с ним знакомимся. Музыка готова. И прямо сейчас такая немного стариночка, приятненькая. Кто же это, кто? Это же эти, ну как их там? Это Sugar Babes, Hole in the Head.

0: я Унцелбэй.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Дрогс. Фарш из свинины – евро.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima –

Вот так, вот так, вот так. Круто. Это кто? Ну, наверняка многие знают. Вообще, это один из моих самых любимых треков, если мы говорим про битлов, конечно же, Beatles. Почему о них сегодня? Потому что сегодня такая довольно-таки

такое классное, как делали Битлы в свое время. 9 июля в 57 году Пол Маккартни впервые пришел на репетицию группы Джона Леннона «The Aquarymen». Вскоре после их знакомства, несколько днями ранее, именно с этого и началась история творческого союза, который позже превратился в «The Beatles». А у вас есть любимый трек этой легендарной группы? У меня есть. Вот именно этот «Come Together». Такая немного истории музыки. Да чуть-чуть, еще немножечко, прям вот совсем как...

0: чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло. А напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Verde Vehicles LV или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: Verde Electronics. У нас есть вся. New entry.

вообще, по-моему, сентябрьский какой-то день, но неважно. У нас все равно good times, Lucas and Steve. Далее, кстати, по поводу времени, time, можно говорить много. Да даже те же самые 5 минут до выхода из дома. Это просто какая-то отдельная единица времени. И там нужно успеть найти ключи, вспомнить телефон, там что-то вернуться зачем-то, очки, включен ли выключен утюг. Ну, в общем, да. И они пролетают просто, ну, молниеносно. А 5 минут в очереди, ой...

0: Like a Child. Armin Buuren. Marlo Rex. Skoro.
1: Veikalos Maksima brīvdieno. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros, nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksima.
2: Эй, человек, хорошая новость! Рино Зоо Ценогрызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Дино Зоо или закупись на Дино Зоо ЛП. Ценогрыз – друг домашних животных!
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.

0: radiofest.lv. Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv. Андрей, кому ты доверяешь?
3: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
2: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
3: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу ТОП-РАДИО 8.35, участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от Оптика Vision Express. Доверяй себе и своему эксперту по зрению. Оптика Vision Express.
4: Iegūsti vairāk pie Tele2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk – mājaskafejnīcas.lv.
7: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Top Music. Песня из ТОП-20.
9: Это ТОП-20. ТОП-20.
10: Бронзовый призер этой недели – место номер 3.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ждать преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курзаме ожидаются сильные осадки, а в центральной части страны и столице возможны грозы. Температура воздуха на всей территории страны сегодня от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ветер переменных направлений до 10 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

а тата. Полнейшая фатата, я считаю. То, что происходит за окном, в принципе, то, что происходит в начале, почти середине июля, полная фатата. Что бы это ни значило, мне кажется, что оно называется именно так. И вот отображает нашу погоду. А главное же, никому не пожалуешься, а так-то ни на кого нигде не напишешь. Да, ну то есть виноватого не найдешь. А это очень сильно раздражает, потому что

0: уже месяц сухо, говорит, на юге Франции, 39 тени. Ну, это жесть. Я даже не знаю, что бы я лучше выбрала. Дождь плюс 15 или вот это вот все. В общем, много классной музыки впереди. Очень скоро, после небольшой паузы.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов – 399 евро. Аэрогриль – 8 литров – 49,99. Холодильник «Горенье» – 268 литров – всего 249 евро. «Касинукай». Предложение действует до 12 июля в магазинах «Касинукай».

0: и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Хорошие цены в магазинах «Лац». Сосиски «Винес» вареные без оболочки 1 килограмм от «Фореверс» 4 евро и 29 центов. Томатный соус «Лац Изласы» оригинальный 440 граммов 1 евро и 29 центов. Новинка – полукопченые колбаски «Истас Меднееку» от «Резекнес Гаррис Комбинат» 350 граммов 2 евро и 19 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.

0: арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: Verde Electronics. У нас есть вся.
2: Vid zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
4: Arī tu!
3: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums.

поводу этого всего. У нас, например, правила очень простые. Если ты слушатель топ-радио и тебя волнует и наша топ-двадцатка, ты хочешь там влезть, ты хочешь свой порядок навести, ты с чем-то не согласен, то заходи topradio.lv, раздел топ-20 и голосуй за свои любимые треки. Я там... Нет, как бы хорошо, там все красиво, там как бы все очень... Много хороших треков. Есть парочка моментиков, с которыми я в корне не согласна, но... Ну, какая разница, да? Не буду же я вам навязывать свое мнение. И единственное, что скажу пока, что мой фаворит из этого всего — это Moving to the Sun, это Hugel. Но есть парочка треков, по которым у меня, ну, не просто вопросики, у меня гигантские вопросища, да? Но опять же, ну, кто я такая, чтобы, да, что-то там вообще кому-то говорить? Пусть все будет так, как нравится вам. А это самое главное. Кстати, еще есть у нас топ-радио телеграм-канал. Он называется очень просто. Топ-радио «Только хорошие новости». Это мы. Присоединяйтесь. Там тоже дополнительное голосование. Можно голосовать, ставить свои votes. И что еще там? А еще там наш утренний ведущий Андрей Фан поет. Вы вообще представляете? Если не представляете, то посмотрите. Причем песня такая...

0: крутышка. Вернулась прям мощно. Это Мадонна. Совместно с Мартином Гэриксом трек Bizarre. Очень скоро услышим. Также Marshmallow, Portugal The Man. Трек Phoenix. Очень скоро.
1: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido divi veidi 1 litrs 1,39 €.
9: Утро начинается не с кофе, а с ним.
10: Просто нам делиться с нами твоей тревожностью, нам неприятно.
11: Я именно это собираюсь это сделать. Тебе как раз вот этот момент нужно обсудить со своим психологом. Ага. Ну, как бы, это сейчас так, знаешь, ну, все ходят, тут терапия, все такое. Она говорит, это твой единственный вариант. Я говорю, ну, я не знаю, я говорю, такое происходит, я говорю, 40 лет. Я говорю, такой год. Она говорит, по-моему, именно это нужно обсудить тебе с твоим психологом, которого у тебя нет.
10: Хотя бы с выбором.
11: Я говорю, не, ну, какие варианты?
12: Андрей.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi. Svedbank.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Walmart Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курземе ожидаются сильные осадки, а в центральной части страны и в столице возможны грозы. Температура воздуха на всей территории страны сегодня от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ветер переменных направлений до 10 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: With Love Summer.

Так, ну уже практически пришло время с вами прощаться, мне именно на сегодня, но одно дело я чуть ли не забыла сделать. Ну есть один классный, ну, любимый многими актер, у которого сегодня гигантский юбилей. Ну, прям такой красивый, 70 лет, и я знаю, что у многих он любимый, самый актер. Все фильмы пересмотрели, это Том Хэнкс сегодня отмечает свой день рождения. Он рак, кстати, те, которые все в дом, такие домашние, уютные, семейные люди. Ну и, конечно же, прекрасный актерище, талантище. Кстати, он однажды составил список из 8 песен, которые взял бы с собой на необитаемый остров. И знаете, там нет ни одной песни из фильма с Томом Хэнксом. Представляете? Но зато там есть Битлы, о которых мы сегодня вспоминали, Биби Кинг, Talking Heads, кстати, прямо сейчас играет именно один из тех треков, который бы он взял с собой на необитаемый остров. Это один из самых позитивных

треков из этого списка. Once in a Lifetime называется. И также Ella Cool J там. В общем, очень такой неожиданный, разносторонний, на самом деле, музыкальный вкус. В общем, сегодня у него день рождения. Актер, у которого культовых ролей больше, чем у остальных, почти у всех. Ну, давайте так, будем честны. Там и Форест Гамп, и Изгой, и Рядовой Райан, Зеленая Миля, Терминал, Филадельфия, что еще? Ну, в общем, что не фильм, то это обязательно любимка и очень ожидаемый. Том Хэнкс также один из немногих актеров, который 2 года подряд получал Оскар за лучшую мужскую роль. Как раз сначала за Филадельфию, а потом Форест Гамп. Это удавалось всего нескольким актерам в истории кино. Я не удивлена, что это получилось именно у него. В общем, его с днем рождения. Если у тебя сегодня день рождения, дорогой слушатель, тебя поздравляю. Ну или, например, с прошедшим, или с наступающим. Всем классного настроения сегодня. На Топ Радио все продолжается, поэтому в любой момент подключайся и будь с нами. Уже скоро Сергей Литвинов появится в этой студии, а мне очень нравится этот трек. Once in a Lifetime, Talking Heads, еще немножко.

0: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Šovasar Rīgas skanēs.

0: vznikla. Atbalst Star FM, Delphi, Jauns LV.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины – евро 99. И печень трески – евро 79. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.

0: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
1: Ну как-как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».

события, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl.

0: Гайда, это официальный гимн чемпионата мира по футболу 26-го года. О футболе будем говорить в этом часе. Смысл названия и главный посыл «дай-дай» означает «давай-давай» или «вперед» в переводе с итальянского. В тексте, кстати, песни призывы «давай» звучат сразу на нескольких языках мира. Как я уже сказал, на итальянском, японском, испанском и французском, что подчеркивает объединяющий характер турнира. Классно, здорово, когда музыка, спорт идут нога в ногу. И это все творчество, большое творчество. Музыкальное, спортивное.
1: Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12.

От Джастина Бибера переходим к рубрике «Не звучит», и у нас появляется вот такая вот композиция «Dreams» Prosper. Британский электронный дуэт из Лидса, который уверенно сочетает классический хаус, рейв и современную клубную музыку. Их релизы выходят на крупных лейблах, а в этом году музыканты, кстати, представили дебютный альбом под названием «Free Your Mind», в который вошел и трек «Dreams», что мы уже слышим с вами. Это атмосферная, как

0: наступит утро, придут дожди. Мы ждем, что наступит утро и не придут дожди. Скоро о погоде, а этот трек у нас... Ветеранище. 12 недель в топе. Включи музыку Филатов и Карс. Кстати, этажом выше, они же с более работой свежей. Среди счастливых людей 2 недели только в топе, но уже есть одно падение. Вниз на 3 строчки. Что-то мне подсказывает, что на этой неделе они не вылетят из первой десятки, а даже должны подняться. Но мне так, по крайней мере, кажется, исходя из того, что у нас бывает в хит-параде. Да, новинка приходит, потом немного делает откат назад, и потом начинает уже свое шествие к победе. Такое уже много раз было, поэтому я сделал такое, скажем так, такой вывод.
1: Место номер 10. 10.
0: Вверх на 3, 10 недель в топе, ровно год назад. Вот такие результаты были у Doechii Anxiety. До этой 10-й позиции... 10-й неделе я вижу в графе уже Best Position Number One. То есть это говорит о том, что трек достиг первой строчки, вылетел из первой десятки и потом вернулся.

0: поговорить о погоде на сегодня и на завтра прямо сейчас на Топ-радио.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем пасмурная и дождливая погода, местами сильные ливни с грозами, ветер слабый. Однако на Курзамском побережье порывы северного и северо-западного ветра до 20-22 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале и Бизаме 16-19, 15-18 в Латгале и Курзаме. В Риге облачно, местами с прояснениями, дует слабый ветер. В течение дня дожди и, возможно, гроза. Воздух прогреется сегодня до 18 градусов тепла. Завтра в пятницу погода улучшится. Воздух прогреется уже до 22-23 тепла. Осадков днем по стране станет гораздо меньше, а облачность не будет такой плотной, как сегодня.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Лидер группы Savage Garden очень тоже хорошую сделал свою сольную карьеру. Послушаем один из его лучших треков прямо сейчас здесь на Top Radio. Очень интересно он начинается. Как начнется 1/4? Вот о чем скоро будем говорить на Top Radio. Новости спорта, футбол, чемпионат мира продолжается.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
3: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Эй, человек, хорошая новость! Рено золото на грызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо LV. Ценогрыз – друг домашних животных!
5: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Свиные сардельки, вареные в натуральной оболочке, 1 килограмм от Forever's, 3 евро и 99 центов. Тушеная капуста Гардеган, 750 граммов, 1 евро и 69 центов. Крекеры Петер Гайлис, определенные виды, 69 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Что делает Биг Банк?
6: Платит своим клиентам.
7: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
10: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
11: Žāvāšanās ir lipīga.
12: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku

давно не было никаких матчей последние сутки. Но зато сегодня в 23.00 Франция-Марокко. 1/4 стартует. Это, кстати, повторение полуфинала чемпионата мира 22 года, где Франция тогда победила 2-0. Но с тех пор Марокко окончательно закрепились среди футбольной элиты. Французы сильны, конечно же, это спору нет. У них очень крутая глубина состава. Одним Мбаппе они не богаты, там много классных игроков. У них классная скорость, индивидуальное мастерство. Ну а марокканцы обладают одной из лучших, кстати, на этом турнире обороной. У них хорошая также дисциплина, молниеносные контратаки. Что касается очных встреч, то здесь история говорит в пользу Франции. Однако Марокко уже не раз доказывали, что умеет преподносить сенсации именно в матчах на вылет, что мы сегодня и увидим. Более подробно и другие интересные новости футбола после этой песни.

Новости спорта и, конечно же, футбол, который продолжается, но совсем скоро закончится. Мадридский Реал намерен продлить контракт с полузащитником Джудом Беллингемом. Мауриньо не видит в футболисте важное звено команды и не намерен ставить под сомнение его место в основном составе. Напомню, что Мауриньо приходит на пост главного тренера мадридского Реала. На празднике Сан-Хуана в Парагвае сожгли чучело, выполненное в образе капитана сборной Франции Кильяна Мбаппе. По народной традиции ежегодно выбирают человека, которого считают самым надоедливым, и сжигают его фигуру. В этом году выбор пал на Мбаппе. Напомню, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковал форварда сборной Франции Кильяна Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая после матча сборных. Болельщик в...

с бородой и в шапке Санта-Клауса был замечен на матче 1/8 между Парагвай и Францией. Примечательно, что этот матч занял второе место в рейтинге самых жарких за всю историю мировых первенств. Во время игры были зафиксированы показатели в 38-39 градусов Цельсия. Самым жарким матчем в истории Кубков мира остается игра Мексика-Ирландия, которая была сыграна также, кстати, в США на чемпионате мира 1994 года. Встреча прошла при температуре свыше 43 градусов, и более 100 зрителей в тот день потеряли сознание из-за жары. Ну и последнее. Известный британский певец Эд Ширан спрогнозировал победителя чемпионата мира по футболу. По его мнению, в финале сыграют сборные Англии и Франции, а победителем мирового первенства станет английская команда, английский коллектив. В 1/4 финала сборная Англии, напомню, встретится с национальной командой Норвегии, ну а французы же сыграют с Марокко сегодня в 23:00. Ну и раз Эд Ширан так говорит, то пускай и споет.

0: удача нужна абсолютно всем. И футболистам, и теннисистам, и прохожему. Чтобы вышел и вернулся. Кто его знает, что нас за углом поджидает. Иногда сверху не только капли дождя прилетают. Так что удачи абсолютно всем. И на рабочем месте, особенно тем, кто, возможно, сегодня что-то делает на станке. И я не просто так сказал про теннис. Сегодня любители спорта отмечают День тенниса. Дата выбрана не случайно. 9 июля 1877 года в Лондоне стартовал первый Уимблдонский турнир, старейший и один из самых престижных теннисных турниров в мире. Именно это событие стало отправной точкой современного большого тенниса. Наверное, вас интересует, если вы хоть раз смотрели теннис, почему теннис, счет в теннисе начинается с 15? Что за магическая цифра у тенниса? И что самое интересное, точного ответа нет. Но самое распространенное версия связывает эту систему со старинными циферблатами часов 15, 30, 45, прям как когда-то у нас жесткое правило по рекламе, выходы были на радио 15 минут 30 45. Кстати, позже 45 заменили на 40 для удобства произношения. Скорость подачи впечатляет. У сильнейших теннисистов мяч после подачи может лететь со скоростью более 250 км в час. Поэтому ссориться с ними лучше не стоит. Не надо.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: И да, теннис – олимпийский вид спорта. Желтые мячи появились не сразу, до 1970-х годов. Теннисные мячи были в основном белыми. Ярко-желтый цвет выбрали, потому что их лучше видно по телевизору. Ну и во время Уимблдона существует еще одна знаменитая традиция. Возможно, вы видели клубнику со сливками. Ежегодно зрители съедают десятки тонн свежей клубники, и этот десерт давно стал таким же символом турнира, как и белая форма этих игроков. И идеально ухаживает. Кожаные травяные корты. Большой привет всем теннисистам. Я отказался от этого спорта, когда взял в руки ракетку. Тяжелая.

рубрике «Не звучит» у нас появляется Эмма Фиот и Милена Боледа с треком 24 на 7. Эмма Фиот, итальянский продюсер и диджей, который работает в жанрах мелоди хаус, афро хаус и дэнс. Несмотря на выбранный псевдоним Эмма, это парень, и на обложке этого трека тоже он, не она. В общем, его релизы выходят на европейских лейблах, а в своих проектах он часто сотрудничает с различными вокалистами. И вот Милена Боледа появилась у него в треке 24 на 7. Французская, испанская певица и автор песен, которая исполняет композиции не только на английском, но и испанском и французском языках. 24 на 7. Это романтичный танцевальный трек о чувствах, которые не знают выходных и перерывов. Это история о любви и человеке, который постоянно в мыслях. Вот отсюда и 24 на 7 название.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
4: Утро начинается не с кофе, а с ним.
5: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, который построил 50 тысяч больниц для детей. Да. Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маничило. И люди начинают фантазировать, конечно, тут то же самое.
6: Нужно провести такое вообще...
5: Надо, надо, да, Наташка. Твою фотку надо кому-то показывать людям. Давай, да чем занимается это?
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
9: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
10: «Крака!
9: Дил!»
11: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
12: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ ЛВ. Страхование.

0: Трек уже давно не борется за победу, не входит в первую тройку регулярно. Как, например, Армин Ван Бюрен «Like a Child». Он за свое начало уже наколотил столько побед, сколько некоторым не снилось. 5 побед. 15 недель в топе, недели подряд на 8-м месте. «Loco Loco», «Gordo» и «Рейнер Зоневелд». 2 года назад вниз на 2, 3 недели в топе, на 8-ю строчку опустился Timmy Trumpet и Sam Felt, «Sun Comes Out». Вернее, «Sun Comes Up».
1: Место номер 8.
2: 8-я.
0: Поскольку у нас действительно очень много дождей и мало солнца, можно сказать, солнце out, game over, hand, можно дальше продолжать. Но на следующей неделе будет лучше.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Это дневной

0: какие интересные разные новости к нам прилетают. Ну вот, например, мужчина на эксклюзивных авто воровал топливо в Латвии на заправках, и это ему удавалось сделать довольно-таки продолжительное время. Эти и другие новости в этом часе.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем пасмурная, дождливая погода, местами сильные ливни с грозами, ветер слабый. Однако на Курзамском побережье порывы северного и северо-западного ветра до 20-22 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале и Бизаме 16-19, 15-18 в Латгале и Курзаме. В Риге облачно, местами с прояснениями, дует слабый ветер, в течение дня дожди и, возможно, гроза. Воздух прогреется сегодня до 18 градусов тепла. Завтра в пятницу погода улучшится, воздух прогреется уже до 22-23 тепла, осадков днем по стране станет гораздо меньше, а облачность не будет такой плотной, как сегодня.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов, подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Кажется, если человек приезжает на заправку на Porsche или Mercedes-Benz, вопросов к нему обычно не возникает. Но, как выяснилось, дорогой автомобиль еще не гарантия того, что водитель собирается платить. В Риге полиция задержала мужчину, который, похоже, решил, что полный бак можно получить по схеме «уехал, значит, оплатил». В Пардагове сотрудники госполиции задержали 26-летнего жителя Латвии, которого подозревают в серии краж топлива на автозаправках Риги и Рижского региона. По данным следствия, с марта по июль этого года он действовал по одной и той же схеме. Приезжал на АЗС, заправлял автомобиль и спокойно уезжал, не оплатив топливо. На данный момент полиции известно как минимум о 6 таких эпизодах. Причем передвигался подозреваемый вовсе не на стареньком автомобиле, а на люксовых Porsche и Mercedes-Benz, которые принадлежали другому владельцу. Чтобы не попасться, на машину устанавливались иностранные номерные знаки, которые регулярно менялись. И это еще не все. Во время одного из визитов на заправку мужчина прихватил не только топливо, но и бутерброды. Сейчас против него возбуждено уголовное дело. Полиция считает, что установленные 6 случаев далеко не полный список, и расследование продолжается. Дорогая машина действительно может произвести впечатление, но счет на кассе все равно никто не отменял. Забавный парнишка, все выглядит так, как будто он думал, так будет продолжаться вечно. Видимо, он только что родился. Сразу, в 26-летнем возрасте, и поэтому пропустил важное выражение этого мира. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И то не всегда.

когда на улице жара, плавится не только мороженое и терпение водителей во французских парижских пробках. Оказывается, даже одна из самых известных достопримечательностей мира не может остаться в прежней форме. Из-за аномальной жары Эйфелева башня в Париже стала выше примерно на 10 сантиметров. Все дело в металле. Кованое железо, из которого построена башня, при нагревании расширяется, а при охлаждении снова возвращается к прежним размерам. При температуре от минус 10 до плюс 40 градусов конструкция может подрасти примерно на 10 сантиметров, что, собственно, и произошло. Кроме того, в течение дня башня еще и слегка меняет наклон. Солнце постепенно нагревает сначала восточную сторону, затем южную и западную, из-за чего металл расширяется неравномерно, и вершина немного отклоняется. Впрочем, это абсолютно нормальное и безопасное явление, которая учитывалась еще при проектировании, так что этим летом в Париже выросли не только цены на холодные напитки, потому что там очень жарко, и не только ты там, но и сама Эйфелева башня тоже. Скоро продолжим с общением уже в новом часе.

0: Сегодня отмечается Международный день моды. Праздник, посвященный искусству самовыражения через одежду. Мода постоянно меняется, и меня это раздражает. Так как дома мне вечно говорят одно и то же, это уже не модно. Как? Я только месяц назад это купил, потратил деньги. Проходит пару лет, и тебе говорят, теперь это модно опять. Но ты это уже выкинул. Это моя боль. Мода вообще существовала во все времена. Высокая мода рождается в Париже. Именно Париж считается мировой столицей высокой моды, где проходит знаменитая неделя моды, работают многие легендарные дома моды. Джинсы когда-то были рабочей одеждой. Сегодня деним один из самых популярных материалов в мире. И, кстати, мода становится все экологичнее. И самый длинный подиум в истории модных показов превысил 3 километра. Его создали специально для масштабного дефиле, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть коллекции дизайнеров.
1: За хитом. Дневной эфир.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
2: ТОП-мьюзик.
1: Прямо сейчас.
2: Песня из
1: ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-радио. Девятая позиция.
0: У нас есть модная музыка, еще один час хит за хитом, и это участник ТОП-20. Скоро рубрика не звучит, что-то будет интересное.

рубрика не звучит, и в эфире Джаями с треком «Лед на губах». На нашем радио он не звучал никогда. Это исполнитель и автор песен, который работает на стыке поп-музыки, хип-хопа и R&B, а также все больше артистов начинают добавлять нотку 80-х, и это, мне кажется, тот самый случай, где тоже присутствует. Причем это современная песня 25-го года, звучит еще и с привкусом другого, тоже замечательного музвремени, 80-х, к примеру. Это история о любви.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопической штангой и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал.

0: Пушкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
6: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
7: Двадцатка самых популярных хитов поп-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 4. 4.

Но, тем не менее, этот трек стартовал на 4-м месте у нас 2 года назад, как в этом году у нас Мия Бойко, «Экспонат». Она стартовала тоже на 4-м месте. Но «Pink Champagne» не прошел в топ-3, а Мия Бойко...

0: самых горячих хитов танцевальной музыки,
1: тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов
0: ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

в Риге водители начали массово оспаривать штрафы за парковку, потому что новые дорожные знаки, по их словам, буквально спрятались за ветками деревьев. Об этом я хотел бы с вами поговорить через три трека.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем пасмурная и дождливая погода, местами сильные ливни с грозами, ветер слабый. Однако на Курзамском побережье порывы северного и северо-западного ветра до 20-22 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгала и Бизама 16-19, 15-18 в Латгала и Курзаме. В Риге облачно, местами с прояснениями, дует слабый ветер, в течение дня дожди и, возможно, гроза. Воздух прогреется сегодня до 18 градусов тепла. Завтра в пятницу погода улучшится, воздух прогреется уже до 22-23 тепла, осадков днем по стране станет гораздо меньше, а облачность не будет такой плотной, как сегодня.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Эрде Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Эрде Вейкл Салве или в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: Эрде Электроникс. У нас есть вся.

Классика городских дорог. Знак вроде есть, но попробуй его сначала найди. А как это сделать, когда ты должен смотреть на дорогу, а еще есть тротуар, где кто-то идет или, не дай бог, бежит, а теперь еще и велодорожки. Их стало очень много, по которым может кто-то ехать, и все это очень плотно. Легко что-то пропустить и не заметить, ведь у тебя нет времени остановиться, подумать, все взвесить. Сзади кто едет, тебя поджимает, и надо принимать на узких улочках Риги быстрое решение для следующего маневра, который может быть опасен. Как тут за всем углядеть? В Риге водители начали массово оспаривать штрафы за парковку, потому что новые дорожные знаки, по их словам, буквально спрятались за ветками деревьев. Все то, что я перечислил, добавляем к этому еще и природу. Мы ее обожаем, любим, но иногда она вот делает такие подставы. История произошла на улице Каньеро. В Риге ограничения на парковку изменили, но некоторые автомобилисты уверяют, заметить новые знаки было практически невозможно. Один из водителей решил обжаловать штраф 40 евро, однако муниципальная полиция оставила его в силе. Полиция объясняет, в первый день после установки знаков нарушителей только предупреждали, а уже на следующий день начали штрафовать. Всего за несколько дней выписали 19 штрафов. То есть люди по старой памяти оставляли свои автомобили, где раньше это можно было делать без штрафа. Юристы отмечают, если дорожные знаки есть, но их плохо видно, и они вводят водителя в заблуждение, окончательную оценку законности штрафа может дать суд. Оказывается, знаки были временными из-за дорожных работ, а ветки не обрезали, чтобы не повредить деревья. Но повредили финансовое положение некоторых водителей. Я всегда знал, что в Риге главный квест для водителя летом не припарковаться. Парковку как-то мы, слава богу, все-таки находим рано или поздно. А сначала найти знак. Вот знак бывает иногда действительно сложно найти. К сожалению, тут уже навигатор бессилен.

Последнее, что я сегодня хотел сообщить, это важно для тех, кто в Риге передвигается в центре. С сегодняшнего дня по 30 июля в центре Риги действует ограничение движения возле перекрестка улиц Дзирнова и Тербетас. Изменения, связанные со строительством велополосы и благоустройством перекрестка. И поэтому... При этом на участке, кстати, между улицами Тербетас и Бривбас организовано двустороннее движение, и поэтому там ограничения в передвижении. Изменения коснутся и улицы Тербетас, направление улицы Элизабетас. Движение перед перекрестком с улицы Дзирнова закрыто. А на самом перекрестке введены дополнительные ограничения. Я тут на мгновение задумался, а какие у нас есть с вами ограничения. Да, собственно, нет их. Их просто нет. Мы не выключаем радио 24 на 7. А ведь когда-то действительно радиостанции экономили электричество и выключали на ночь радио. А мы высыпаемся, покушали, привели себя в порядок и пришли с вами провести очередное музвремя. Так что... Встречайте моих коллег без ограничений. Хотя нет, есть ограничения. Приходите сюда только с хорошим настроением. Завтра с 12 до 15.

0: 27. jūlijā. Sieras Hollandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas Giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimī karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimī.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Euronix. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronix.lv.
3: Эй, человек, хорошая новость! Принос Оценогрыз вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Ценогрыз – друг домашних животных!
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, которую построил 50 тысяч больниц для детей. Да. Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маничило. И люди начинают фантазировать, конечно. Тут то же самое.
6: Нужно провести такое вообще...
5: Надо, надо, да, Наташка. Твою фотку надо кому-то показывать людям. Давай, это чем занимается тоже?
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Artiņi var izpausties citur. Vestkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Айсбек. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Андрей, кому ты доверяешь?
6: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
5: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
6: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу ТОП-радио 8.35, участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от Оптика Vision Express. Доверяй себе и своему эксперту по зрению. Оптика Vision Express.
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

отличном мастер-классе по развитию воображения, друзья. Да, оказывается, и такому тоже учат. И там прозвучала мысль, которая почему-то до сих пор не выходит у меня из головы. Нам сказали: представьте, что ваше подсознание — это как Siri в телефоне, и оно постоянно вас слушает, и прослушивает, и подслушивает. И все, что вы говорите себе про себя, оно слышит. И вот я задумалась, а в каком тоне я вообще с собой разговариваю? Я себе друг или самый строгий критик? И вот мне кажется, что в мире и без того найдется достаточно людей, которые иногда скажут нам что-то неприятное. Так что, может быть, хотя бы нам самим собой стоит иногда быть хотя бы немного добрее. Вот такое напутствие себе и вам, дорогие слушатели Топ Радио, на сегодняшний день. Мы начинаем нашу дневную смену.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

этой модели брюк демонстрируют свои увечья в результате падения. У кого разбиты коленки, у кого подбородок, у кого остались ссадины на руках. Так что, кажется, к списку смотреть по сторонам и не залипать в телефон на ходу добавляется еще один пункт. Следить, не наступили ли вы на собственные брюки. Ну и вообще, пристально выбирать, что вы собираетесь на себя надевать, чтобы это было совместимо с жизнью. Вот так вот. И вообще пахнет петицией против брюк. Ну или хотя бы за то, чтобы делать их чуть менее экстремальными. Берегите себя, друзья. Едем дальше.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Все о погоде. В этот четверг, 9 июля, в Латвии сохраняется переменная облачность. На всей территории страны пройдут дожди. В Курземе ожидаются сильные осадки, а в центральной части страны и столице возможны грозы. Температура воздуха на всей территории страны прогрелась до плюс 15, плюс 19 градусов тепла. Ветер в переменных направлениях до 10 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем

наш с вами план на ближайшие дни, потому что наконец-то дожди, отработав чистосердечно на полную катушку, уходят в заслуженный отпуск. Циклон постепенно тоже отходит от нашей страны, поэтому в пятницу осадков станет заметно меньше, а солнце все чаще будет выглядывать из-за облаков. Днем по Латвии ожидается плюс 18, плюс 22, в Риге около плюс 22. Будет также, да, кратковременный дождь будет, он еще возможен, но уже скорее как напоминание нашей насыщенной воды.

купить себе что-нибудь новенькое или сказать человеку другому что-то хорошее. Но вообще-то самые приятные вещи обычно происходят именно без особого повода, вот просто по зову сердца. Так что если сегодня вам нужен знак, чтобы сделать себе этот день немного лучше, вот он, даю вам повод. Считайте, что повод вам выдан. А для меня начало нового часа отличный повод сказать всем большой привет, с кем еще сегодня не успели поздороваться. С вами Топ Радио. А у микрофона Лина Исаева. Продолжаем проводить этот день вместе и давать друг другу повод. Дай-дай, Шакира в эфире Топ Радио.

0: Сони Фадера, Feel Again, сет на топ-радио. После короткой рекламы едем дальше.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Kas dara Tim Sanak. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и неуравнение Мед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.

0: Диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в

0: Рецепт АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самая низкая цена. Муницип АБЦ.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

очень большими поступками, но на самом деле иногда достаточно просто рассмешить человека, особенно если он проходит через трудные моменты в своей жизни. И вот организация «Доктор Клоун» сейчас ищет новых добровольцев, людей, которые готовы приходить в больницы и помогать детям и их семьям переживать непростые моменты с помощью улыбки, игры и доброго общения. И если вдруг вы давно хотели заняться чем-то по-настоящему полезным, возможно, это тот самый случай. И узнать подробнее и подать заявку можно на сайте drclowns.lv. И пусть таких людей вокруг становится как можно больше.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот четверг, 9 июля, в Латвии сохраняется переменная облачность. На всей территории страны пройдут дожди. В центральной части страны и столице в вечернее время возможны грозы. Температура воздуха на всей территории Латвии прогрелась до плюс 15, плюс 19 градусов тепла. Ветер переменных направлений до 10 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Нам может казаться то, что интернет окончательно перестал нас удивлять, но нет, всегда находятся новые и новые истории. И вот сегодня в центре внимания оказался конфликт между свинкой Пеппой и сразу несколькими популярными певицами. Сделаем сноску на то, что свинка Пеппа — это как бы, ну, мультперсонаж, а певицы вполне реальные. Началось все с шуточного интервью, где свинка Пеппа, рисованный персонаж, заявила, что не знает исполнительницу Клайра. При этом о Pink Panthers Пеппа отозвалась очень даже тепло и назвала недооцененной, а также похвалила ее имя за то, что в нем упоминается розовый цвет. И сказала, что это лучшее имя на свете. И тут же в ссору между Клайрой и свинкой Пеппой неожиданно вмешалась всем нам известная певица Чарли XCX. Она написала своей подруге, певице: «Давай ее уделаем!» Имеется в виду Пеппу. И после этого певицы обменялись еще в соцсетях шутками, а одна из них даже выложила видео, где жарит бекон, отметив при этом свинку Пеппу. Ну, к счастью, эта драма долго не продлилась. Вскоре одна из участниц объявила, что конфликт официально завершен. Так что, друзья, мораль сей басни такова: если сегодня ваш день проходит слишком серьезно, расслабьтесь. Где-то в мире люди всерьез обсуждают ссору поп-звезд с персонажем детского мультфильма. Ну и несмотря на выходку Чарли XCX, где она жарит бекон, подразумевая при этом свинку Пеппу, ладно, так и быть, поставим ее трек в эфире Топ-радио. Дальше One Dutch, Charlie XCX. Ну, послушаем.

0: dienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavazza 20% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
2: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
5: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
7: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи.

0: 9064.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Драукс для друзей дружеские цены.

платим за металл еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

них можно и с головой. Желаю вам приятного вечера, хороших разговоров, в объятиях и близких, и любимых, в уютном вечере этого четверга и в предвкушении пятницы. С вами была Лина Исаева. Берегите себя. Хорошего вечера еще раз. Услышимся. Пока.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в РД Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах РД Электроникс по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: РД Электроникс. У нас есть вся.

сегодня будет хороший день. Я знаю, что многие люди провели его очень хорошо, плодотворно, насыщенно, полноводно. Так что потом можно будет записать его в тетрадочку и через много-много лет вернуться и сказать: «Ой, какой я молодец! Сколько я сегодня хороших вещей сделал! Какие приятные дела! Какие хорошие слова произносил!» Добро пожаловать в Воображариум! В ближайшие два часа с вами проведу я. Запиши

встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шашлычные колбаски для жарки, определенные виды, 300 граммов, одна котне, 2 евро и 89 центов. Десерт Карум с панна кота, определенные виды, 140 граммов, 69 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом, в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете LATS.LV.
4: Утро начинается не с кофе, а с ним.
5: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, которую построил 50 тысяч больниц для детей.
6: Да.
5: Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маньячило. И люди начинают фантазировать, конечно, тут то же самое.
6: Нам нужно провести такое вообще...
5: Надо, надо, да, Наташка. Твою фотку надо кому-то показывать людям. Давай, да чем занимается это?
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Good Sleep Spray. Dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu.

0: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
7: Топ Мьюзик. Песня из Топ
8: 20. Это Топ 20. Топ Радио.
9: 17-я позиция.

Сейчас лето, и многие балуют себя салатами овощными. В них много витаминов, а еще они доступнее, чем, например, зимой. По-моему, так. Короче, если вы любите простой огуречно-помидорный салат, он приобретает абсолютно невероятный аромат, если вы вместо оливкового масла будете пользоваться маслом, вы не поверите, конопляным. Угу. Более того, оказывается, я стал изучать вопрос, оказывается, большая часть оливкового масла на полках — это тупо подделка. И я решил поискать альтернативу. Масло, о котором речь идет, оно дарит, знаете, как-то зернистый такой, ореховый, травянистый аромат. С таким, знаешь, он не зернистый, он зерновой привкус. Ну и оно довольно густое, что еще надо сказать. Оно куски овощей покрывает ровным слоем. Оно не сливается на дно, как это, например, делает масло подешевле. Я серьезно...

превратить простейшее блюдо в настоящий деликатес. Почему оно стоит как оливковое, а то и дороже, для меня секрет, мне не понять. Рузан, я полностью с тобой согласен, но ничего не поделаешь, друзья. Я всего лишь топер, переношу информацию.

0: страничке Джей. Джастин Тимберлейк. Если внезапно выяснится, что твоя девчонка целовалась с Джастином Тимберлейком, это не повод для ревности.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.

0: направлений до 10 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Продолжаем вечерние эфирные масла. Причем настолько в прямом смысле, что прямо радуюсь. Для жарки лучшее масло кукурузное. Дружище, не знаю, как вас зовут. Да, спасибо большое. Спасибо, что вы об этом написали, поскольку... Знаете почему? Кукуруза, если мы уж упомянули кукурузное масло, знаете почему превращается в попкорн? Сейчас сложные вещи супер простыми словами. Есть специальный сорт кукурузы, он так называется. И у этих зерен, у них оболочка плотная, а внутри чуть-чуть воды и крахмала. И вот ты нагреваешь это зерно, вода внутри превращается в пар, давление растет, и мгновенно, как бабахнет оболочка, и вот этот мягкий крахмал, который был внутри, он раздувается.

представляете? Спасибо большое за то, что вы продолжаете с нами интерактивную составляющую. Вечер надо проводить всем вместе. Возьмемся за руки. Если рядом ваш любимый человек, скажите ему об этом. Может, он даже забыл. И угостите его, например, соленым попкорном.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в Эрде Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Эрде Вейклс ЛВ или в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: Эрде Электроникс. У нас есть вся.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: По информации, имеющейся у меня про...

там не встретите, но там, где славу ела, там начинается. Там начинается дорожный трафик и его затруднения. В целом город движется, хоть и не совсем быстро.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Bye. The Weeknd, Anita.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kilograms 2,29 €. Rimi.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
6: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
8: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
9: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
10: Что делает Big Bang?
9: Платит своим клиентам.
10: Big Bang платит своим клиентам?
9: Да, Big Bang платит своим клиентам.
11: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big

це доктор Клоун ищет будущих докторов-клоунов. Людей, готовых поддерживать детей и их близких в больницах по всей Латвии. Подайте заявку, если хотите стать частью команды докторов-клоунов на сайте darklowns.lv/skola. Возможно, именно это радиосообщение изменит вашу жизнь невероятную, определенно лучшую сторону. Это последнее, что я в этом часе хотел вам рассказать. До встречи в следующем.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в РД Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: RD Electronics. У нас есть вся.

что тебе не хотелось делать, но заведомо полезное, потом ты будешь пожинать плоды этого большого действия. Я произношу эту банальную вещь исключительно потому, что я ведь, по сути, не больше, чем просто голос из радиоприемника. И, возможно, именно этот факт поможет тебе все-таки собраться в кучу, досчитать до пяти, раз, два, три, четыре, пять, и давай что-нибудь хорошее делать начинать.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Продолжаем мониторить трафик, друзья. Вантовый мост по-прежнему краснеет артерия. Много дорожных работ по левому берегу Даугавы. Все из-за того, что лето на дворе, друзья. Каменный мост, загружено движение, загружено движение. Также, как выразился Сергей, радиослушатель, на кругах Южного моста Адовский только что там прополз. Правда, давно уже было. Потихонечку город приходит в себя, но, вы, наверное, знаете, сломан светофор на Дзырнову и Тарбатас. Подтвердите информацию, если

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Хорошие цены в магазинах «Лац». Сосиски «Винес» вареные без оболочки 1 килограмм от «Форэверс» 4 евро и 29 центов. Томатный соус «Лац Изласы» оригинальный 440 граммов 1 евро и 29 центов. Новинка – полукопченые колбаски «Истас Меднееку» от «Резекнес Гаррис Комбинац» 350 граммов 2 евро и 19 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили.

0: у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Партнер ТОП-РАДИО.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: переменных направлений до 10 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

как насчет обсудить футбол? Вчера матчей не было, вчера все вроде как отдыхало, и я как-то даже не привык за это время уже. Настолько стал частью жизни мировой турнир, вот это вот кубок по футболу, который сейчас проходит в Северной Америке. Уже даже совершенно нормальным кажется и тайминг, то, когда начинаются матчи. Например, Франция-Марокко сегодня сыграют вечером, сегодня они сыграют... Совсем-совсем на самом деле уже скоро, через пару часов. Следите за программой. Доложу пары четвертьфинала. Сегодня Франция-Марокко сыграют. Затем Испания и Бельгия. И это интереснейшая пара. Как, впрочем, и предыдущая. Коротко сделаем обзор. Норвегия, Англия, Аргентина, Швейцария. Это четвертьфинальные пары. Давайте разберем фаворитов. Мы точно знаем, что сборная Франции — это один из стопроцентных фаворитов. И если смотреть на вывеску, то, конечно, с Марокко проблем возникнуть не может. Но в прошлый раз мы точно так же говорили. А марокканцы оказались весьма-весьма убедительной командой, которая справилась, ну, например, со сборной Нидерландов. Поправьте меня, если я, может быть... Так, Нидерланды и Канада — это отличные варианты, это прекрасные соперники, против которых, в общем-то, канадцы смогли доказать свою состоятельность. Что касается матча... Прошу прощения. Да, друзья, продолжаем мониторить чемпионат мира по футболу. У меня слетели абсолютно все мои... записи, извините, маленько туплю. Да, ну короче, сегодня Франция и Марокко встретятся, и не нужно воспринимать марокканцев как мальчиков для битья. На самом деле французам, может, даже нелегко придется, поскольку марокканцы очень здорово продемонстрировали свой уровень на прошлом чемпионате мира, и в этот раз вполне возможно смогут преподнести нам серьезную сенсацию. Французы очень-очень готовятся, у них по-прежнему Килиан Мбаппе в потрясающей форме, Усман Дембеле, и вообще с ними шутки не шути. Лично я люблю андердогов, мне нравится, когда побеждают те, кто на бумаги слабее. Мне это как-то нравится, тешит самолюбие, потому что я всегда болею за ребят, которые, что называется, в позиции догоняющих. Андердоги, так называемые. Так что, если выяснится, что марокканцы обыграют сегодня французов, завтра я вам песню спою на французском марокканском.

0: 9 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Вы говорите крака, я говорю дил.
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati, ka nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
7: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
8: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Solvē. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronix. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 € дешевле. Узнай больше на Euronix.lv.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Дрокс. Фарш из свинины – евро 99. И печень трески – евро 79. Мего Дрокс – для друзей дружеские цены.

причин лета, друзья. Знаете, есть такое, выбрасывает из автоматизма восприятие. Это когда книжки читаешь, есть такое. Согласитесь, если текст просто уже, ну, перед глазами, что называется, приелся. Ты читаешь и не до конца даже осознаешь материал, который у тебя перед глазами. Ты вроде как на автомате это воспринимаешь. И тут внезапно, бац, какое-нибудь словцо,

0: И бог тебе, судья. И вы знаете, поле такое, залитое солнечными лучами. И это солнечные лучи, которые вот-вот туча загородит. И, возможно, опять ливанет, друзья. Особенно если вы в Ливаны нас слушаете, то будет у вас такое, что ливануло в Ливаны. Нравится это или нет, самое главное, это, конечно, зарядиться оптимизмом. И тогда вам все погодные коллизии нипочем.
1: Да!

Уважаемые друзья, организация «Доктор Клоун» ищет будущих клоунов, докторов, докторов. Людей, которые готовы поддержать детей и их близких в больницах по всей Латвии. Подавайте заявку, если хотите стать частью команды «Докторов Клоунов» на сайте drclowns.lv/школа. Невероятно! Знаете, погода на улице такая, что хочется побегать по лужам в резиновых сапожках. Именно этим займусь. Благодарю всех, кто этим вечером с нами время коротает. Лучшие плейлисты по-прежнему у нас, так что волну не переключайте, все только начинается. Спасибо, друзья! Сегодня четверг, рыбный день. Учтите этот факт, когда будете готовить ужин.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больший ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bank?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, Big Bank платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
7: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
8: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

остался бы здесь. Но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду?

sunt zis. No, dar dans polinezia asta e na domnește. Ты спросишь, куда я пойду?

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.